0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 27-32. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30. В Бресте сегодня 30-32.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 27-32. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30. В Бресте сегодня 30-32.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 27-32. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30. В Бресте сегодня 30-32.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 27-32. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30. В Бресте сегодня 30-32.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
3: Срок действия бонусов по 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения публикум. I had a dream.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно исключение прибыли, не связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. До 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 20 дней. Белта предлагает окунуться в ретро-перспективу. Сегодня о фестивале 2006 года. 15-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске проходил с 6 по 15 июля. В нем приняли участие делегации из 28 стран. В том числе впервые представили свои страны исполнители из Аргентины и Кипра. За это время Витебск принял около 6 тысяч участников и гостей фестиваля, а на 20 концертах в летнем амфитеатре в сумме побывало более 90 тысяч зрителей. Особенностью юбилейного фестиваля 2006 года стало празднование 15-летия суверенных государств Беларуси, России и Украины. Одним из ярких событий фестиваля стало впервые представленное цирковое искусство Китая. С 1 июля в Беларуси вступают в силу изменения по уплате налога на профессиональный доход. Для плательщиков вводится ежемесячная минимальная сумма налога в размере 45 рублей. Для пенсионеров это 18 рублей. Если гражданин зарегистрирован как плательщик налога на профдоход, но деятельность фактически не ведет, то стоит рассмотреть вопрос о прекращении регистрации. Иначе придется уплачивать 45 рублей в месяц даже при нулевом доходе, отметил начальник отдела информационно разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам по Московскому району Бреста Инна Лялюк.
2: Прекращение применения налога на профдоход осуществляется через приложение путем уведомления плательщикам о принятом решении о прекращении деятельности с применением налога на профдоход. Это необходимо сделать самостоятельно через приложение «Профдоход», зайдя в раздел «Настройки», потом шаг «Учетная запись» и следующий шаг «Снятие с учета». На что хотелось бы еще обратить внимание, что если вы удалили у себя приложение, но не снялись с учета до его удаления, то приложение необходимо скачать и установить заново, пройдя после этого процедуру снятия с учета. Если вы забыли логин и пароль, то его можно восстановить удаленно через приложение «Профдоход» или обратиться в любую инспекцию Министерства по налогам и сборам.
0: Новости.
1: В Беларуси в тестовом режиме заработал медицинский портал для пациентов. Теперь вся история болезни, электронная карта, анализы, прививки и результаты обследований доступны онлайн в личном кабинете. Также появился и дневник здоровья. Пациенты могут сами записывать туда давление, температуру и другие показатели, а врач изучит эти данные уже на очном приеме. Пока сервис работает в ограниченном режиме, но скоро им смогут пользоваться все желающие. В выходные дни контроль на дорогах Брестской области будет усилен. Госавтоинспекция принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения аварий. Экипажи ДПС ориентированы на выявление водителей автомобилей и мотоциклов, управляющих транспортом в состоянии опьянения либо без соответствующего права управления. Также под особым контролем находятся велосипедисты и пользователи средств персональной мобильности, нарушающие требования правил дорожного движения. Для повышения эффективности активно задействуются мотопатрули и возможности республиканской системы видеомониторинга общественной безопасности. Водителям рекомендуется внимательно следить за своим самочувствием, выбирать безопасную скорость, соблюдать правила обгона, сохранять спокойствие за рулем. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее о погоде. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 27-32. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30. В Бресте сегодня 30-32.
0: Знай наших.

0: Самое доброе утро.
1: Самое доброе утро пятницы. Вот как греет слух и вообще душу, сознание это слово. Правда, друзья мои, кто-то готов кричать: пятница, ура, наконец-таки дождались. Кто-то говорит: чш, пятница. Так тихо для того, чтобы не спугнуть. Абсолютно у всех все по-разному, друзья мои. Но с самого утра я уверена, что люди просыпаются для того, чтобы так или иначе эту пятницу не проспать. Казалось бы, правда, как такое может быть? Но да, действительно, друзья мои, всем сегодня, каждому из вас, я желаю классного старта, идеального продолжения и, конечно же, результативного итога. По-другому, мне кажется, в пятницу нельзя. Всем привет-привет еще раз. Юля Майская здесь, на связи в студии прямого эфира. И я проведу в вашей компании отличное, классное утреннее время, когда еще прохладно, когда лето дышит свежестью. Да, для того, чтобы это испытать, а не потом вдыхать жару, которую сегодня обещают синоптики, а вместе с тем нас предупреждают об оранжевом уровне опасности. Так вот, друзья, проведу я время с вами до 11 утра в вашей компании и буду вами наслаждаться. Сейчас кто-то скажет: а разве мной можно наслаждаться с самого утра? Я еще та, бяка и бука. Да, многие люди, конечно, так или иначе по утрам встают не совсем с той ноги, а может быть с той, но с настроением что-то не то. Здесь буду я как-то, знаете ли, ваше настроение смазывать для того, чтобы оно катилось навстречу новому дню абсолютно в отличной форме. Итак, друзья, старт нового дня. Пусть обязательно все сегодня сложится. А сложится точно, потому что сегодня у нас гаражная гонка. Здесь стартует в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Совсем скоро в рубрике «Что не день, то праздник» я расскажу, что сегодня можно радоваться не просто пятнице, а праздничной пятнице. Что будем отмечать, поведаю. Ну, а вы делитесь, конечно, с окружением. Если вдруг кто-то не знал, что сегодня какой-то удивительный и классный праздник. А какой именно, дождитесь, расскажу. Ну и, конечно же, народная перекличка. Рубрика, которая дает вам возможность стать частью прямого эфира. Так что обязательно пишите уже с самого утра. Я жду ваши послания. 33-код-399-0011 и рассказывайте, как настроение. Обязательно, что снилось, тоже расскажите. Потому что в рубрике «Сплю и вижу» в окончании этого часа мы будем разбираться, что же ваши сны означают наяву. Ну и, конечно же, я лично буду устанавливать эту самую и создавать карту звучания утреннего шоу «Самое доброе утро». Где слушают нас люди? Расскажите, откуда вы? Где мы звучим? Ну и, конечно же, как настроение. А еще воспользуйтесь народной перекличкой для того, чтобы родным и близким передать привет. Да, это можно сделать. Пусть все идет сегодня в зачет. Ну что, полетели. Удачной, легкой, классной всем пятницы и прохлады этим утром. Наслаждайтесь.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио «Брест».

А это так, друзья мои. Я на деле вам это обязательно докажу. Уже прямо сейчас это сделаю. Каким образом? Напомню вам, если вы вдруг запутались не только в одеяле с самого утра и, в общем-то, перепутали подушку со своей второй половинкой, а может быть, просто проснулись без подушки. Кстати, вы знаете, эксперты утверждают,

0: И считается таким начавшимся на 100%, потому что прообразы зубной щетки известны еще с древности, но привычный нам вид она обрела, в общем-то, не так давно сравнительно. И с тех пор честно служит нам дважды в день. Кто может, кто успевает, у кого есть возможность, тогда и трижды в день, и это хорошо. В общем, что кажется мне? Прекрасный повод. Согласны заглянуть в ванную сегодня и проверить, не пора ли заменить свою щетку на новую? Вообще, стоматологи на самом-то деле советуют делать это раз в 3 месяца, замена зубной щетки. Так что, возможно, именно сегодня у вашей щеточки не только день рождения, но и достойный повод уйти, друзья мои, на пенсию. Что вы сказали? Вам тоже хочется на пенсию? А нет, подождите, друзья мои. Сегодня можно отправить только зубную щетку на пенсию, а нам с вами еще придется потрудиться. И на самом деле от этого можно испытывать колоссальное удовольствие, если выбирать любимую работу, правильную компанию и, в общем-то, коллег по душе. Тогда все будет хорошо, я вас уверяю. Так, а еще сегодня, друзья мои, отмечается день спиритизма. Да, для тех, кто верит, что граница между мирами тоньше, чем кажется, спиритизм, как увлечение, вошел в моду еще в 19 веке, когда вращающиеся столики и беседы с духами собирали на самом деле целые салоны. Так тогда называлось это место — салон спиритизма. В общем, сегодня к этому относится скорее с улыбкой, мне кажется, чем серьезно. Атмосферу таинственности праздник дарит исправно. Ну и главное что? Не воспринимать все слишком буквально, правда? И помнить, что самые интересные разговоры все-таки случаются с живыми людьми, друзья мои. Так что оглянитесь, если вы сегодня в компании не один, а в компании любимого человека, близких вам людей, вашей семьи, тогда что могу сказать? Вы счастливый человек, и у вас, собственно, уже так и происходит.
1: Что ни день,

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 27 до 32 градусов тепла. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 30-32 тепла.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
4: Куда собрались?
5: Вам заняться нечем.
6: Зачем эти трудности?
7: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
8: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
9: Давай безлимитный гейминг.
10: Давай. Шеринг.
9: Чатинг.
10: Стриминг.
9: Скроллинг.
10: Киссинг.
9: Лавинг.
11: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
12: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Вот есть среди нас такие люди, которые начинают рабочую неделю и думают: «О, до пятницы еще так далеко». Но она пролетает, и вот, пожалуйста, тарам-тарам-дам-дам, друзья, наслаждаемся вместе этим днем, встречаем это пока еще прохладное утро, вдыхаем летний воздух и понимаем, что жизнь абсолютно прекрасная штука во всех ее разнообразиях, друзья мои. Ну а прямо сейчас в рубрике «Топ-3 самых» я расскажу вам о тех людях, которые отличаются невероятным оптимизмом. А вот когда приходит старт рабочей недели, они говорят: «О, понедельник, ну и что? А ведь скоро пятница!» Люди, которые всегда верят в лучшее. Представители зодиакального круга, которые никогда не сомневаются в том, что и понедельник тоже день классный, почти похож на пятницу. Итак, скорпиончики, как ни странно, это вы главные оптимисты вообще зодиакального круга. Скорпионы, в общем-то, как отмечают астрологи, скорпионы видят возможности там, где другие замечают только препятствия, и заряжают своей верой окружающих. Так ли это, друзья мои? Дайте обратную связь. Это правда? Скорпионы, это про вас? 33-код 399-0011, если вы живете со скорпионом, а он совсем не оптимист, а астрологи уверяют обратное, обязательно напишите. Рыбы, самые чуткие идеалисты, они способны находить частичку добра в общем-то, в красоте каждого дня и каждом человеке, и верят в светлое будущее, несмотря на определенные трудности. Вот так. Далее. Кто у нас еще по списку среди зодиакального круга, кто всегда верит в лучшее? Это весы. Да, миротворцы, я бы сказала, которые искренне верят в лучшее в людях. Они всегда сглаживают острые углы и дают окружающим второй шанс. В общем, если вы живете с весами, может быть, в вашем окружении тоже есть такие люди, тогда вам повезло. В общем, держитесь за них и помните, если вдруг вам станет... Если тебе вдруг станет грустно... Ой, хорошая песня, в общем-то. Нужно сразу позвонить весам. Все. И тогда все будет обязательно хорошо. Либо, если уж вы как-то так не заимели среди друзей весов, тогда, друзья, мы заимели для вас здесь, в нашем плейлисте, трек от Марии Краймбрери «Танцуй как суперзвезда». Трек, который действительно, знаете ли, как-то заставляет жить, верить в лучшее и двигаться в ритм этим треком и этому лету.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, гороскоп на сегодня, на пятницу, и кажется, что все будет очень хорошо. Да нет, друзья мои, сегодня будет все очень-очень хорошо, я вам этого желаю чистого сердца. Ну что, давайте будем пробежаться по каждому овны, и традиционно начинаем с вас. А вообще, в целом, сегодня звезды предлагают не соревноваться, между прочим, с календарем на скорость, а просто жить в ритме этого лета и наслаждаться жизнью. Овны, это вас касается, да. Сегодня ваши идеи будут находить поддержку быстрее обычного, люди готовы слушать и соглашаться с вами сегодня будут особенно участливо. И озвучите, кстати, умные предложения, которые давно держали при себе. Тельцы, и пятница может порадовать приятным результатом в деле, где вы уже почти перестали ждать прогресса. Проверьте старый контакт или сообщение, там может скрываться хорошая новость. Близнецы, день обещает быть динамичным и насыщенным событиями, но главная удача придет через общение. И, кстати, близнецы, сегодня не отказывайтесь от короткой встречи или спонтанного разговора. Раки, сегодня полезно иногда выбирать легкий путь вместо героического. Но все требует максимальных усилий. Помните, да, раки? Экономьте энергию и на, в общем-то, деле в том числе. Львы, в центре внимания окажется вопрос, который вы давно считали второстепенным, и неожиданно он принесет пользу. Уделите время тому, что обычно откладываете на потом. Девы, пятница благоприятна для небольших экспериментов. Даже привычные дела стоит попробовать сделать по-новому и смените подход хотя бы в одной мелочи. Девы. Весы, сегодня кто-то может предложить интересную идею или необычный вариант решения проблемы. Не отвечает автоматически «нет» на все непривычное. Где-то нужно и согласиться. Скорпиончики, день располагает к спокойным и продуктивным решениям без лишней драмы и спешки. И да, скорпионы, сосредоточьтесь на одном главном деле и доведите его до конца. Стрельцы, и пятница способны подарить неожиданное вдохновение, причем источник окажется совсем не там, где вы ожидали. В общем, стрельцы, обращайте внимание на случайные детали. Козероги, сегодня удачно складываются вопросы и будут уже, наверное, складываться с самого утра, связанные с планированием и организацией. Выделите 10 минут на план выходных, они пройдут гораздо интереснее. Водолеи, день может принести неожиданную возможность, связанную с новым знакомством или полезной информацией. Водолеи, будьте любопытны и не замыкайтесь в привычном круге общения. Рыбки, что касается вас, пятница располагает хорошему настроению, приятным совпадением. Некоторые вещи, рыбы, сложатся лучше, чем вы рассчитывали. Позвольте себе чаще замечать что-то хорошее, что уже происходит. Вот такая пятница, друзья мои, энергичная, доброжелательная, немного непредсказуемая. Всем удачи, пусть день сложится. В вашем случае красиво.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BelGee, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк. А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Сплю и вижу во сне Радио Брест. Это очень хорошо, друзья мои. Это признак того, что мы вместе с вами даже во сне. Это прекрасно. Лично меня абсолютно все устраивает. Устраивает ли вас? Тоже можете дать обратную связь. 33-код-399-00-11. Друзья мои, ну и, конечно же, в рубрике «Сплю и вижу» мы разбираемся сегодня с вашими снами. Что они означают наяву? Выводим ваши сны на чистую воду, дабы вы себя с самого утра не накручивали. Ой, мне сегодня приснилось такое. Что ж это означает, а? Ой, как же этот сон отразится в жизни реальной? Ай-яй-яй, и начинаются вот эти охи-вздохи, друзья мои. Глупости нужно отбросить, рубрика существует. Храните свою голову для решения более важных вопросов, которые так или иначе, вероятно, сегодня перед вами встанут. И я уверена, что вы просто талантливый человек, который абсолютно все решит. Итак, друзья мои, вот у нас Елена прислала сообщение, прям, знаете ли, дыноватенько, и написала: «Доброе утро. Утро. Я сегодня убегала во сне от какого-то человека. Лично его не знала, в глаза не видела, но было ощущение, что мы с ним знакомы. Страх был еще тут. Проснулась в поту». Елен, может быть, проснулись в поту от того, что не проветривали помещение, друзья мои, летом это нужно делать особенно чаще. Но если серьезно, Лен, я, конечно же, прошерстила определенного рода сонники. И вот что говорят сомнологи. Бежать во сне от кого бы то ни было обычно символизирует избегание проблем наяву, да, внутренние страхи или попытки уйти от сложного решения. Такой сон вместе с тем отражает стресс и тревожность, но толкование, конечно же, вместе с тем зависит от деталей. Если вот с этой точки зрения рассматривать, тогда, знаете ли, нужно повернуться, Елена, к проблемам, в общем-то, лицом и решить с ними абсолютно все вопросы. Я думаю, тогда жизнь заиграет абсолютно новыми красками. А так и должно быть, ведь сегодня пятница, а завтра уже суббота, а затем и день воскресный. Но, друзья мои, как и не печально осознавать, я вообще не пойму, как так получилось, что первый летний месяц уже практически позади. Как так вообще могло случиться? 26 июня сегодня. Выходные будут невероятно крутейшие, красочные, потому что мы всей страной будем отмечать День молодежи. И, наверное, молодежь готовилась целый месяц для того, чтобы, да, в конце июня отметить свой день. Но, правда, непонятно, как сегодня календарь показывает уже 26-й день лета, и куда делись все предыдущие дни, друзья мои, здесь уж не знаю, так ли у вас, действительно, щелкает ли так быстро время, пролетает ли оно в вашем случае, тоже дайте обратную связь. Ну что, здесь Юля Майская, рада каждому из вас, кто вместе со мной стартует в этот новый день и желает покорить эту маленькую новую жизнь. Вам сегодня классных знакомств, невероятных событий, друзья мои, и феерических планов, которые так или иначе мы с вами выстраиваем на выходные, а они в городе будут тоже крутейшие. Очень много локаций для празднования Дня молодежи. Обо всем об этом я буду вам, безусловно, рассказывать. Ну, а сегодня что? Улыбку надели, кофе выпили, любимую радиостанцию с собой в дорогу взяли. И помните, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути. Здесь Юля Майская. Привет!
0: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Министерство иностранных дел Беларуси выступило с заявлением Украине с предложением организовать сезонный пропуск ее приграничному населению на территорию Беларуси для сбора дикоросов. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, Государственный пограничный комитет Беларуси готов организовать упрощенное пересечение государственной границы через три участка пропуска – Мутвица, Хиничев и Селище. Подчеркиваем, это не политический жест, отметили во внешнеполитическом ведомстве. Это рациональное, продиктованное жизнью предложение в интересах простых людей, проживающих в приграничье. Лес для них – серьезное подспорье в домашнем хозяйстве. Мы понимаем это и предлагаем отлаженный механизм, позволяющий сохранить привычный уклад жизни без возведения искусственных барьеров. К другим новостям. В Брестской области парк техники к уборочной компании пополнит около 100 новых комбайнов. Хозяйства юго-западного региона массовую подготовку к уборочной компании начали в апреле-мае. На данный момент готовность техники превышает 90%. Как сообщалось, в Брестской области аграрии выборочно приступили к уборке озимого ячменя. Первыми в поле вышли в открытом акционерном обществе «Молодая гвардия» Брестского района. Созреванию зерновых культур способствовали высокие температуры, установившиеся в регионе в последние дни.
0: Новости.
1: В МЧС напомнили о правилах поведения в жару. Об этом Белта сообщили в пресс-службе МЧС. С 12 до 16 часов старайтесь избегать прямых солнечных лучей. Головной убор, зонт, легкая одежда из натуральных тканей и солнцезащитный крем – ваши лучшие спутники. Пейте больше воды, зеленого чая. Алкоголь в жару нежелательно, рассказали в ведомстве. В жару следует сократить время в пути на машине. Если ехать необходимо, следует быть предельно внимательным за рулем и никогда не оставлять детей одних в салоне. Купаться необходимо только в специально оборудованных местах, где работают спасатели. Следует избегать незнакомых и запрещенных пляжей, чтобы не подвергать себя опасности. В завершении новости компании. В царском золоте скидки до минус 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 27-32. В Барановичах 27-29. В Пинске 28-30. В Бресте сегодня 30-32.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Мне кажется, что утро пятницы – это не просто самое доброе утро, а самое-самое доброе утро. И ведь, как правильно заметил каждый из вас, выходные уже начинаются в пятницу, друзья мои. Кто-то ощущает, хотя рядом нет вообще повода думать об этом, но уже ощущает запах шашлыков, который витает в небе, друзья мои. Да, потому что, вероятно, у вас планы на выходные в окружении своих близких, родных людей провести, да, дни так, чтобы запомнилось и чтобы хватило сил на будущую рабочую неделю. Кто-то, конечно же, будет выбирать для себя выходные в виде невероятно крутейших локаций в городе Бресте и вообще в первом регионе в области для того, чтобы отметить абсолютно со всей страной День молодежи. И все правильно, друзья мои. Что вы там говорите? Не ваш праздник. Да что вы? Это наш праздник. Это наш праздник, я вам официально заявляю. Да, миллениалы, если вы слушаете меня. Потому что мы с вами в душе так или иначе молоды, не вот эта вот история. Как молоды мы были. Нет, друзья мои, нет. Мы душой не стареем. Внешне тоже вообще сейчас тенденция такая невероятно классная, когда люди в Советском Союзе в 40 лет выглядели вот так, а сегодня в 40 лет выглядят вот так вот. Прям ой-ой-ой. Поэтому, друзья мои, да, всем вам молодости в душу, ясности глаз, ума и, конечно же, невероятного блаженства от этой жизни. Почему сказала про блаженство? Потому что ощущаю жизни вот таким прекрасным утром, когда еще прохлада, это настоящее блаженство. Тем более, друзья мои, сегодня календарь нам показывает дату 26.06.2026. Вы посмотрите, сколько двоек, сколько шестерок, и все как на подбор. Еще и 2 ноля сюда прибавилось. Друзья мои, ну что, день блаженства. Отмечаем праздник, который вообще не требует, мне кажется, усилий, правда? А наоборот, он призывает их прекратить эти самые усилия. Именно в пятницу день блаженства напоминает, что иногда да, лучшее, что можно сделать в этой жизни, это ничего не делать. Как вам такая история? Полежать, помечтать, немного выдохнуть. Каждый из нас так или иначе мечтал это сделать в течение рабочего дня. Знаю, знаю, друзья мои. Но вообще, на самом-то деле, вечные гонки дел, мы разучились, мне кажется, просто наслаждаться моментом. А зря. Согласны? И раз уж сегодня пятница, то и повод устроить себе вечер блаженства буквально так или иначе на напрашивается. Вячеслав, вот вы, например, со мной согласны, да? Вячеслав, наш уважаемый радиослушатель, который с нами залетает в утро нового дня каждый будний день с понедельника по пятницу, и это очень радует. Народная перекличка, друзья мои, вашему вниманию. 33-код 3990011. Народ, давайте будем перекликаться. Меня зовут Юля Майская. Я нахожусь в студии прямого эфира самой позитивной радиостанции страны Радио Брест. Ну а где вы слушаете нас, рассказываете, как зовут, давайте знакомиться поближе. Хочется своих радиослушателей, конечно, так или иначе знать, чувствовать, понимать. И, конечно же, территорию и географию звучания Радио Брест тоже хотелось бы узнать. Так что пишите, откуда вы, как зовут, и передайте утренний привет кому бы ты ни было. Мне, например, я тоже жду, и мне будет очень приятно.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
2: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: студии о людях.
1: Да, друзья мои, мы ярче с вами абсолютно всех во Вселенной. Почему? Да потому что каждый из нас с вами уникальный человек. И в каждом из нас есть своя особенность. Она может быть внешняя, она может быть внутренняя. Для кого-то она менее заметна, а для кого-то она ого-го, как заметна. Особенно если это касается роста. Ладно, если ты мужчина с ростом 1,90 м, это норм, правда. Ну а если ты женщина, и у тебя рост тоже под 2 метра, тогда это, знаешь ли, ярче, чем во Вселенной, очень даже заметно, друзья мои. Но каждый минус, на первый взгляд, кажущийся кому-то со стороны, может быть вашим приоритетным плюсом и вашим вместе с тем достоинством. Ровным счетом, как и женщина ростом 1 метр, даже больше, чем 90, 1,94 м, друзья мои. Самая высокая женщина, да, актриса с ростом почти 2 метра, рост Гвендолин Кристи составляет 194 сантиметра. Она прославилась благодаря роли Брианны Тарт в сериале «Игра престолов». Ее образ полюбился многим поклонницам книжной серии и сериала вместе с тем. Помимо «Игры престолов», Кристи известна разными ролями, друзья мои, в разных фильмах. И, казалось бы, такой рост под 2 метра не даст возможность развиваться карьере девушки. Но все пошло с точностью наоборот. В юности вообще из-за высокого роста актриса переживала, конечно же, немало неприятных таких моментов в общении со сверстниками. Они часто над ней посмеивались, да. Однако сейчас высокий рост Кристи становится не только особенностью, но и преимуществом в кино. Он помогает создавать яркие образы, которые фанаты так или иначе очень-очень любят, друзья мои. В общем-то, знаете ли, такой эффект, когда человек безумно высокого роста, конечно, чаще всего достигается благодаря генетическим особенностям, правда? Но помните о том, что даже если ваша особенность и ваша уникальность кому-то кажется странностью, друзья мои, то, что у вас есть, может действительно вас привести к успешному результату. Ноль сомнений, потому что сегодня пятница. Вы лучшие, потому что сегодня пятница, и я уверена, что вы подошли результативно к окончанию этой рабочей недели, и вы большой-большой молодец. Ну что, друзья мои, добивайтесь результатов. Пусть дорога, она же, в общем-то, обязательно ее осилит тот, кто идет, а мы с вами двигаемся навстречу новому дню и знаем, что сегодня все будет хорошо.
0: Люди о людях.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Бресте непеременная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 27 до 32 градусов. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 30-32 тепла.
2: Реклама.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
6: А вот так... И это десятка.
7: А вот так?
8: И уже 14.
6: А если так? Уже 14,4.
7: Так это рыба.
6: Нет, это альфа.
9: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
10: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
11: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
10: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
12: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
13: Чего так напрягаемся?
14: Зачем тратить столько времени?
15: Зачем куда-то ехать?
16: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет Банк. С нами удобно.
17: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Компании самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест, утро другого не бывает, только самое доброе. Поэтому, если в вашей жизни много добра, и вы, возможно, как-то уже перенасытились, друзья мои, делитесь этим самым добром, потому что в самые, может быть, нужные для вас необходимый момент это добро к вам обязательно вернется. Правда, однозначно так работает этот мир, недаром земля круглая и так далее. Друзья мои, ну что, невероятно классный день, пятница, 26-й день лето. Куда делись все 25-е и предыдущие, непонятно. Пролетели очень быстро, но, друзья мои, уж не знаю, что сказать по этому поводу, но вместе с тем хочу вам напомнить, что у нас на кону невероятно классные выходные. Друзья мои, да, День молодежи будет встречать абсолютно вся страна без исключения. Это будет что-то очень-очень крутое. Все, конечно же, ждут встречи с невероятно крутыми артистами, которые прибудут к нам в Брест. И действительно, наш город, как и вся область, готовится к масштабным событиям. Ну, а Брест к масштабному концерту. Да, друзья мои, Брест — третий день молодежи большим опен-эйром на набережной. Что в программе? Уже задавали свои вопросы. Мы в том числе. Праздничное шоу стартует на набережной Франциска Рейна 28 июня. Это уже послезавтра. В 19:00 обещает собрать широкую публику. Ну и, конечно, главная интрига вечера станет дуэт хедлайнеров совершенно разными историями. И вы уже, конечно же, про них слышали. Все будут вместе с брестским исполнителем, чей трек «Панда Е» стал культовым. Будут напевать его громко-громко, что будет слышать весь город. Молодежь, или я бы сказала так, молодежный голос Бреста зазвучит на набережной 28 июня громче всех остальных голосов. Это точно. Однозначно вы будете подпевать, и я вместе с вами, Антону Токареву. Почему бы нет? Участник телешоу «Голос», чья кавер-версия «Седьмого лепестка» разлетелась по всему русскоязычному интернету и превратила певца, ну, я бы сказала, прям в настоящую звезду. А, конечно же, друзья мои, программа не ограничивается двумя именами. На сцену поднимутся огромное количество артистов. В общем, я вам скажу, что состав очень-очень солидный. Однозначно, друзья мои, площадка набережная города Сада, одна из самых живописных мест Бреста. Вход свободный, поэтому не пропустите. Набережная будет невероятно круто. Но вместе с тем команда Радио Бреста в голосе и лице Влада Романенко и невероятно крутейшего диджея First Line, который будет просто для вас ставить невероятно крутейшие хиты, поедут куда правильно отмечать День молодежи вместе с вами в Ивацевичи. Это будет крутейшая, самая крутейшая вечеринка этого лета в вашем городе, поэтому не пропустите. Подробности в наших социальных сетях, радио, нижнее, подчеркивание, Брест. Заходите, подписывайтесь, обязательно лайкайте, знакомьтесь и давайте будем дружить страничками. А почему бы и нет?

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк. Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
4: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
5: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Радио «Брест».

0: радио Брест.
1: Невероятно классные треки, которые заставляют танцевать, двигаться и думать, конечно же, о прекрасном. А что может быть прекраснее, когда происходит сюрприз? Да, ты верил, ты думал, ты ожидал, но ты до конца не знал, что получится ли. Да, друзья мои, порой те, в общем-то, люди, которые фанатеют от творчества самых знаменитых по всему миру, пишут им в социальных сетях разного рода запросы. Ну, а вдруг получится? А вдруг, в общем-то, пролетит? Ну, а вдруг? Ну, и, конечно же, доля большая вероятности, что ничего не получится, имеет место быть, друзья мои. Но не в этом случае, о котором я вам готова рассказать. Клава Кока устроила сюрприз поклоннице на свадьбе, друзья мои. И, конечно, это видео облетело уже все социальные сети. Это невероятно. Честно, абсолютно искренне и по-доброму. Клава Кока даже на самом-то деле, в общем-то, дресс-код абсолютно соблюла, когда пришла на свадьбу своей поклонницы. Артистка действительно неожиданно появилась на торжестве, чтобы лично поздравить невесту и жениха. И оказалось, что молодожены выбрали для первого танца песню Клавы Коки. И певица, в общем-то, решила исполнить ее для пары вживую. Клава призналась, что волновалась перед появлением на празднике, ведь гости ничего не подозревали. Ровным счетом, как и молодожены. Они просто бросили артистке запрос. Но сюрприз удался. Невеста была в восторге. Конечно же, гости в слезах, а жених удивлен. Наверное, он думал, подождите, а за это заплачено? А кто будет платить за вот этот перформанс? Как? Чего? Но на самом деле, конечно же, Клава Кока вписалась в свадьбу ребят абсолютно как своя девчонка. Зовите на свадьбы, дресс-код соблюдаю. Конечно же, пошутила в социальных сетях Клава Кока. Это невероятно круто, потому что говорит о том, что девушка открыта для общения своих поклонников. Она вместе с тем, несмотря на свою известность, остается человеком очень добродушным, очень искренним и добрым. И это можно, кстати, проследить, если вдруг вы следите за ее творчеством и за ее жизнью в социальных сетях, друзья мои. А ведь когда-то она начинала простой девчонкой, которой давали отворот-поворот на разного рода кастингах, фестивалях и так далее. Но удача любит настойчивых, друзья мои, я в это верю, поэтому и дорогу-то осилит идущий, повторяю я уже дважды сегодня за эфир, поэтому если вы отправились в путь дорогу покорять новые профессиональные вершины, а может быть личные, уж не знаю, знаете ли, а борьба с самим собой, это когда так решил, что нет, однозначно сяду и напишу новый трек, однозначно сброшу энное количество килограммов, однозначно сделаю ремонт в квартире и так далее, друзья мои, пусть обязательно результат не заставит себя ждать. Ну а мы будем поддерживать вас на разных этапах. В путь, дорогу, классной музыки, отличного настроения и этого невероятного лета.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями Екатерина Пушкарева. Доброе утро. На этой неделе Брестская область присоединилась к марафону молодежи и студенчества «Твой драйв, твой успех, твоя страна». Все регионы подготовили насыщенную программу, в которую вошли встречи, флешмобы, акции, слеты, концерты, экскурсии и дискотеки. Первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Елизавета Чемармазович рассказала, что во всех районах первого региона есть свои традиции, относящиеся к молодежному празднику. Так, только в Барановичах и Барановичском районе пройдет около 20 мероприятий. В конце недели Ивацевичский район будет удивлять фестивалем хорошего настроения «Молодежный микс» и районным туристическим слетом работающей молодежи. Изюминка Каменецкого района, городской квест, именитые люди земли белорусской. Творческую волну в Лунинце поднимет фестиваль красок. Районный праздник «Молодость, талант, энергия» станет апогеем молодежной недели в Малорите. Сегодня в Бресте состоится торжественная церемония возложения цветов к вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» и митинг. Мероприятие станет важным этапом автопробега «Города-герои, города-героев» дорогами народных ополченцев, который проходит при поддержке мэра Москвы и приурочен к 85-летию начала формирования народного ополчения Великой Отечественной войны. Участники автопробега передвигаются на автомобилях марки «Москвич», оформленных индивидуальными названиями городов-героев. В этом году проект становится ежегодным и продолжает традицию чествования подвигов народных ополченцев. Церемония возложения цветов станет символом единства и уважения к героическому прошлому. Сегодня белорусские производители готовы предложить потребителю широчайший ассортимент продукции. Но не всегда выбор ограничивается отечественными товарами и услугами. Зачастую вопрос решает бренд, и покупатели готовы переплачивать за раскрученное имя. При этом такая продукция не всегда отвечает потребительским запросам качества. Специалисты отмечают, приобретая зарубежный товар, мы поневоле инвестируем в экономику страны, производящей тот или иной продукт. Беларусь – социально ориентированное государство. Покупая товары наших производителей, мы направляем средства на поддержку собственной жизнедеятельности, образование, медицину, заработную плату, усовершенствование окружающей инфраструктуры. Наш корреспондент вышел на улицы областного центра, чтобы узнать у брещан, какие отечественные товары предпочитают они.
3: Детское питание предпочитаем, но игрушки, потому что доверие есть, качество. Также мы доверяем молочной продукции и мясной продукции. Очень нравится вкус и качество.
4: Я предпочитаю больше сферы молочных, наверное, продуктов. Считаю, что это свое, это наше, это и по цене выгодно, и по качеству хорошее. Из хлеба, хлебобулочных, закупаю наш хлеб активно. Мне очень нравится. Еще мороженое, тоже молочко. И сыры мне нравятся наши. Считаю, что у нас очень это качество. Ну и выгодно, по большей части.
5: Вообще, я предпочитаю белорусскую косметику. Например, я покупала крем для восстановления кожи вот с экстрактом базилика. Он хорошо увлажняет кожу. Также мы с родителями покупаем постельное белье от белорусских брендов. Ну, нет никакого раздражения на теле и хорошо вот пользуемся.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В Брестской области ориентировочно до конца нынешней недели еще 3 района планируют приступить к уборке озимого ячменя. Под эту культуру в регионе отведено около 34 тысяч гектаров. Посевные площади к прошлому году увеличены на 10%. Сложившаяся в последние дни погода повлияла на созревание посевов зерновых культур. Уборочная кампания в Брестской области началась на неделю раньше, чем в прошлом году, подытожил первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Виталий Руть. Пинск на 3 дня станет центром культурной жизни региона. С 26 по 28 июня здесь пройдет городской фестиваль искусств «Зори над Пиной», ставший визитной карточкой столицы Полесья. Основные события развернутся на площади Ленина. В празднике профессионального и любительского творчества примут участие мастера хореографического, вокального, театрального искусства, музыканты и ремесленники из разных уголков Брестской области. В первый день фестиваля прямо под открытым небом пройдет рекордный ежедневная тренировка «Фитнес Максимум Пинска». Вечером камерный оркестр Брестской филармонии представит программу «Музыка Голливуда и хиты». В субботу для пинчан и гостей города выступит местный саксофонист Андрей Головенко. Ярким событием второго дня фестиваля также станет фитнес-марафон «Букет белорусской красоты и грации», приуроченный году белорусской женщины. Сегодня на лыжероллерной трассе деревни Козлякевичи Барановичского района пройдет спортивный праздник «Шаг к долголетию». Данное мероприятие проводится в районе с 2012 года. Участниками первого мероприятия были 5 команд. В этом году организаторы ожидают 38 команд из Брестской, Минской и Гродненской областей. Среди них 16 команд от территориальных центров социального обслуживания, 3 от социальных пансионатов и 14 команд от общественных организаций и объединений, 5 команд от сельсполкомов. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее новости компании и прогноз погоды. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Года.
2: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 27-32. В Барановичах 27-29. В Пинске 28-30. В Бресте сегодня 30-32.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе 26-е летнее утро. Да, друзья, всем привет. Это начало нового музыкального часа. Здесь Юля Майская. Этот час будет ознаменован розыгрышем. Да, друзья мои, гаражная гонка дает нам возможность ощутить, что действительно дни пролетают быстрее, а день может, знаете ли, озадачить вопросом, ответ на который принесет вам подарок и звание победителя утреннего шоу «Самое доброе утро». Кто любит скорость? Кто любит вкусно поесть? Кто любит ходить в гаражи, друзья мои, отзовитесь. Тогда именно для вас гаражная гонка стартует в этом часе. Ну а пока, да, календарь у нас по-прежнему показывает 26 июня. Друзья мои, ну и смотрите-то, какие вообще цифры. Подборка прям 26.06.2026. Пусть вообще эта пятница будет какой-нибудь волшебной и в самом приятном смысле этого слова. Раз нумерология играет с нами вот в такие... игрули, я бы сказала, тогда пусть, да, готовы принять этот вызов игры, но с, безусловно, классным финалом, друзья мои. Да, ну, я вам рассказывала сегодня о том, что день рождения зубной щетки отмечается. Успели ли, все ли поменять ли щетки? Кстати, эксперты советуют раз в 3 месяца периодически это делать, друзья мои, да, для того, чтобы сохранить, безусловно, свежее дыхание, облегчает понимание, все мы это знаем. Вообще, понимание в жизни каждого из нас играет огромную роль. Понимание ответственности, понимание необходимости каких-то деяний в жизни, друзья мои. Я к чему веду? Это к тому, что сегодня день работников прокуратуры у нас в Беларуси отмечается. И если вы так или иначе профессионально относитесь к этому празднику и добираетесь до работы в нашей компании, вам большой, огромный родинный привет и, конечно же, с профессиональным праздником. Вообще, в Беларуси 26 июня этот праздник отмечают они, да-да-да, работники прокуратуры и ведомства, которые следят за исполнением законов, друзья мои. И, знаете ли, эти люди не согласятся с вами, если вы скажете, закон существует для того, чтобы нарушать. Нет, друзья мои, и еще раз нет. Дата, конечно же, привязана к истории, орган ведущего отчет еще советских времен. Работа эта во многом незаметна, да, но важная и, мне кажется, очень-очень сложная. О прокуратуре чаще, конечно, вспоминают в новостях, чем в обычной жизни, и в этом, пожалуй, есть признак того, что система работает спокойно. Поэтому спасибо вам за работу, вам привет и с профессиональным праздником от души поздравляем. А еще, друзья мои, в этот день, 26 июня, в далеком 1925 году, состоялась премьера фильма «Чарли Чаплин». Да, «Золотая лихорадка». Ох, невероятный человек, мне кажется. Но в мире пока не нашлось равных ему, друзья мои. Так мне кажется. А вот в 97 году, именно в этот день, 26-го, да, вышла первая книга о Гарри Поттере. «Гарри Поттер и философский камень». Помните, как мир тогда зашумел, да? Помните? Ой, друзья мои, самых приятных я вам воспоминаний сегодня желаю. И, безусловно, мы движемся к вечеру пятницы, который так или иначе позволит вам заниматься приятностями. Например, прочтение любимой книги, либо просмотр фильма с участием Чарли Чаплина.
0: Не просто утро, а самое доброе утро. Наша музыка.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Находиться среди счастливых людей, друзья мои, это правда удовольствие. А нас сегодня счастливых людей гораздо больше, чем вчера. Ну, правда, согласитесь. Сегодня как-то по-особенному просыпалась. Сегодня по-особенному дышалась. И сегодня как-то особенно улыбчивые люди. Заметили, правда? Да, друзья мои, день хорош тем, что он пятница. А на самом-то деле выходные начинаются именно в этот день. Мы так или иначе настраиваемся, ожидаем невероятно крутейших событий и ожидание, ведь согласитесь, одно из самых приятных ощущений. Я очень надеюсь и очень желаю вам этого от чистого сердца, большого своего родийного, чтобы эти ожидания ваши, друзья мои, обязательно все, в общем-то, сработали. Если вы планируете посетить огромное количество локаций, которые для вас готовят День молодежи в Беларусь, первый регион, мы отмечаем по-особенному, конечно же, потому что наша белорусская молодежь, мне кажется, это наше все. Это люди, у которых можно учиться, это люди, с которых можно посмеяться, это люди, которые так или иначе доказывают, что мир не стоит на месте, в общем-то, и порой житейский опыт без, в общем-то, каких-то молодежных взглядов на вот такие события, как развитие вообще технологий в этом мире, ну, особого значения не имеет. Поэтому опыт, новый свежий взгляд молодежи дает результат. Поэтому молодежь Беларуси, молодежь первого региона, мы гордимся вами. Это правда от души. А еще, друзья мои, конечно же, я приглашаю вас всех без исключения, куда правильно принять участие в гаражной гонке для того, чтобы почувствовать драйв этого лета. Знаете ли, кто-то говорит, быстрее, надо много всего сделать для того, чтобы лето не прошло даром. Кто-то, наоборот, сидит в гараже, например, и говорит, да подожди, зачем торопиться? Давайте так тихонечко на лайте будем наслаждаться жизнью. Вы знаете, мне кажется, что и одни, и вторые абсолютно правы, друзья мои. Если сегодня вы будете идти по центру Бреста и поймете, что вау, припекает, надо сделать остановочку и припарковаться где-нибудь, не делайте это где-нибудь, делайте это в гараже. Друзья мои, гараж с невероятно крутейшими локациями, с невероятно вкуснейшим меню, с авторскими пиццами. Все это ждет вас на Советской 73. Да, кафе-гараж. Там очень круто. Кстати, не особо нужно оставлять детей бабушкам и мамам для того, чтобы самим немного пройти и развлечься в окончании рабочей недели и немного выдохнуть. Есть невероятно крутейший, комфортный детский уголок в кафе-гараж по улице Советской, 73, друзья мои. И таким образом вроде никому ничего не должен, а вроде сам со своим ребенком, но вместе с тем отдыхаю. Кафе-гараж предоставляет для вас, уважаемые дорогие люди, невероятно крутейший летний охлаждатель. Охлаждающие коктейли и, безусловно, ароматную вкусную авторскую пиццу, друзья мои. Все это можно заполучить, если вы участвуете у нас в гаражной гонке и, в общем-то, добиваетесь результата. Вопрос озвучу совсем скоро для нашей с вами игры после прогноза погоды. Дождитесь!
2: Не просто утро, а самое доброе утро!

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 27 до 32 градусов. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 30-32.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

Досок, невероятно крутую и зажигательную музыкальную композицию. Друзья мои, очень надеюсь, что вы немного потанцевали, вы немного расслабились, а может быть мысленно просто сидели и напевали, а может быть даже и реально, а не мысленно, делая свою работу вместе с тем. Всем привет, кто в отпуске, всем привет, кто работает вместе с любимой радиостанцией и кто встречает этот день, возлагая на него большие надежды. Кто-то скажет, да разве можно какие-то надежды в принципе возлагать на пятницу, а я вам скажу, что да, друзья мои, стоит ожидать от этого дня самых приятностей этой жаркой погоды и то, что если вы собираетесь в окончании этого дня действительно выехать куда-то отдохнуть на пляж, друзья мои, это будет невероятно, мне кажется, тут еще аттракцион, потому что огромное количество сейчас людей, конечно же, так или иначе выбирают отдых у воды в связи с тем, что у нас оранжевый уровень опасности, действительно достаточно жарко, друзья мои. Так что будьте, пожалуйста, внимательно приближены к безопасности, к тому, что вы должны следить и друг за другом. Выбирать только разрешенные пляжи для купания, по-другому никак. Ну, а если вы, в общем-то, не любите вид такого отдыха, как полежать на пляжу, а любите движение, тогда, конечно же, гаражная гонка – это то, где вы можете поучаствовать и применить свою скорость, умение и навык, и знания у любимом городе. Друзья, гаражная гонка – игра, которая дает возможность вам зайти в кафе-гараж, улица Советская, 73, предъявить купончики, которые мы тут разыгрываем, и получить абсолютно бесплатно, да, невероятно крутейшую авторскую пиццу от кафе-гараж и прохладительный летний коктейль. Что может быть лучше в такую погоду, правда, друзья? А я уже так или иначе готова озвучить вам вопрос. Мы играем с вами на разного рода знания о локациях любимого города, центра, либо окрестностей. Но говорили с вами много раз и про скульптуру Фадарчика, и часы на Советской, да. Все это, конечно же, было. Телефон-автомат, да, гигантская декоративная версия стационарного городского телефона. Это же невероятно круто, правда? Друзья мои, а вот я у вас сегодня хочу спросить. Скажите мне, есть у нас на улице Советской барельеф «Брест. Прошлое и настоящее». Такая примечательная, объемная историческая композиция. А вот на каком доме она расположена? Мне нужен номер дома. Барельеф «Брест. Прошлое и настоящее». Объемная историческая композиция, которая располагается в центре Бреста. А вот на каком доме? Мне, пожалуйста, циферку правильную пришлите на студийный вайбер 33 код 39 9 0 0 11. Кто из вас выйдет на финишную прямую, станет сегодня победителем гаражной гонки, выясним уже в окончании часа. Всем удачи!

0: Радио Брест.
1: Итак, друзья мои, ну что, итог гаражной гонки. Игра, которая объединяет людей на скорость, на знание любимого Бреста и, конечно же, всех тех, кто любит вкусно поесть, так или иначе. А для того, чтобы вкусно поесть, сытно поесть, для того, чтобы вкусить в себя сбалансированную еду, друзья мои, ну зачем, собственно, ходить в какие-то иные гаражи, если есть такое место гаражное, уютное, крутейшее, модное и огромное, да. В прямом смысле этого слова. Но огромное, ведь там 4 зала, где можно чувствовать себя уютно и комфортно, в зависимости от настроения. Сходите и убедитесь в этом сами. Улица Советская, 73. Только самая вкусная, свежая еда, только самые крутейшие авторские пиццы, друзья мои, вы найдете именно там. Итак, мы уже готовы подводить с вами итог нашего розыгрыша. Я без исключения каждого из вас поздравляю с тем, что вы большие молодцы. Ну, во-первых, почему? Да потому что огромное количество правильных ответов, а значит, вы четко понимаете, что локации любимого Бреста не просто создаются, они создаются для истории, для того, чтобы мы с вами видели, ценили, запоминали, замечали и, конечно же, приглашали в наш любимый Брест своих родных, близких из других стран, для того, чтобы они тоже вкусили ту чистоту и красоту, которая у нас имеется. Ну что, был вопрос у меня к вам следующее, друзья мои. Барельеф у нас в Бресте есть такой, да? Называется «Брест. Прошлое и настоящее». Такая примечательная, объемная историческая композиция. Я спрашивала, на каком же доме она расположена по улице Советской. И все правильно. Вы прислали верные ответы. Огромное вас количество. Это номер дома 29, друзья мои. Я вас с этим поздравляю. На знание вообще локаций города вы сегодня справились на отлично. Но сегодня, знаете ли, был первым тот человек, который действительно быстренько сориентировался, безусловно, очень-очень скоренько сгруппировался и прислал нам правильный ответ. Это Женя Домарев. Поздравляем вас от души, потому что вы человек, который, знаете ли, не живете в Бресте, не живете в Беларуси, но вместе с тем слушаете нашу радиостанцию на постоянной основе и новостные блоки. Да и в течение дня, я уверена, и знаете, наверное, наш город как своих 5 пальцев. Вероятно, так. Вы сегодня были первым. Я вас поздравляю. Друзья мои, обращаю внимание абсолютно всех и каждого относительно купончиков, которые мы здесь разыгрываем. Они включительно действуют до 30 июня, до окончания этого месяца. Поэтому тот, кто уже получил от нас этот выигрыш, пожалуйста, реализуйте, не упустите шанс. Жень, ну а вас поздравляем от души и очень надеюсь, что вы так или иначе, конечно же, собирались вроде к нам в Брест, писали, мы читали тут ваши сообщения. Поэтому, если так, удачи вам во всем. А всем остальным, друзья мои, будьте на скоростях сегодня, в разумных пределах. И пусть сегодня вам где-то повезет, в иных местах, и вы будете этим довольны. Здесь Юлия Малайская. Вам привет.
2: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент подчеркнул, что работники органов прокуратуры вносят весомый вклад в укрепление суверенитета и национальной безопасности, обеспечивая защиту прав граждан и отстаивая государственные интересы. Устанавливая новые факты о геноциде белорусского народа в период гитлеровской оккупации, они восстанавливают историческую справедливость, добавил Александр Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководителей, работников и ветеранов открытого акционерного общества 558-го авиационного ремонтного завода с 85-летием со дня образования предприятия. Созданное в первые дни Великой Отечественной войны краснознаменное предприятие продолжает свой славный путь, став одним из ключевых звеньев оборонно-промышленного комплекса Беларуси, говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что высокие компетенции, передовые технологии и неизменное качество стали визитной карточкой завода.
0: Новости.
1: К другим событиям. Брестская и Пензенская область утвердили план сотрудничества до 2028 года на форуме регионов. В рамках мероприятий 13-го форума регионов Беларуси и России подписан ключевой документ, определяющий вектор развития отношений между Брестской областью и Пензенской областью Российской Федерации на ближайшие 3 года. Официальные представители сторон, заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Баценко и вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов скрепили подписями план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2026-2028 годы. Новая дорожная карта направлена на углубление двусторонней интеграции и включает в себя практические шаги по ключевым направлениям. Комитетом госконтроля Брестской области сегодня организовано проведение горячей линии по вопросам доступности и качества оказания бытовых услуг. В ходе горячей линии можно сообщить об имеющихся недостатках при оказании услуг. Обращения принимаются до 18 часов, перерыв с 13 до 14 по телефону 8016-221-1856. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 27-32, в Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 30-32.

0: Ох уж и не знаю, возможно, кому-то эти женщины покажутся идеальными, которые разрешают играть на своих нервах, но я бы, друзья мои, в этом, конечно же, усомнилась. Для того, чтобы выпускать пар в окончание рабочей недели, и, может быть, вы имеете такое свойство, как просто загораться от малейшего какого-то, может быть, для вас не совсем комфортного и удобного момента, и просто быть раздраженным на все свои 100%. Ну, неделя была, может быть, непростой, друзья мои, я вам хочу сказать, что на нервах предлагать своих играть не стоит. На чужих тоже даже не имейте возможности и не тратьте свое время для того, чтобы поиграть на чужих нервах. Друзья мои, лучше выпускайте пар каким образом? Правильно, через танец, через движение, через спорт. Если вы не про спорт, тогда вы, наверное, однозначно через танец. Вот я не знаю в своем окружении ни одного человека, который не любил бы танцевать. Вы, кстати, относитесь к какой категории, друзья мои, а? Интересно, напишите сюда, на студийный вопрос. Вайбер 33-код 399-0011. Буду ждать с нетерпением. Вы больше про спорт, либо про танцы? И то физическая нагрузка, друзья мои, и то дает результат. Только вот разный подход имеет место быть. Во-первых, хочу сказать всем огромнейшее спасибо за обратную связь. Сообщения сыплются, нас слушают, и обратная связь у нас с вами установлена. Друзья, здесь Юля Майская. В течение этого часа я в вашей компании непременно с радостью и удовольствием нахожусь. И спасибо вам за то, что, в общем-то, мы проводим это утро вместе, друзья мои. Ну, относительно танцев, я возвращаюсь к этой тематике. Если вы не про спорт, тогда можно потанцевать, подвигаться, просто оторваться и насладиться невероятным драйвом, силой, эмоциями и, в общем-то, невероятно классным летним вечером. Где это можно сделать? Итак, друзья мои, команда «Радио Брест», точнее, ее прекрасная часть, отправляется в Ивацевич уже завтра, для того, чтобы устроить грандиозную вечеринку этого лета в вашем городе Ивацевиче. 27 июня мы назначаем вам свидание. Да, на площадке у Ледового дворца, потому что Радио Брест едет туда с дискотекой. Старт в 21:10. Друзья мои, диджей First Line, ведущий Влад Романенко, зажгут этот, в общем-то, вечер и обязательно танцпол, я вас уверяю. Если вы сомневаетесь, мне кажется, на деле нужно прийти просто и проверить. Динамичный драйв, подарки от Влада Романенко, мощные биты и зажигательные хиты у DJ First Line сделают этот вечер в вашем городе самым-самым жарким. Дискотека «Радио Брест», 27 июня, уже завтра, назначаем вам свидание. Ивацевиче, площадка у Ледового дворца. Ну и, конечно же, День молодежи. Это все в рамках, конечно, происходит этого невероятного события, Дня молодежи, который отмечает Беларусь. И, друзья мои, наша молодежь – наше все. Как мне кажется, сталкиваюсь периодически с нашей молодежью. Я мама молодежи, более того, скажу, и знаю, что у них можно многому учиться.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
1: А если так, уже 14,4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Что можно сказать? Не только на душе теплее, а вообще мне кажется, что в офисных помещениях и вообще на улице становится теплее, становится жарче. 10 часов 19 минут, и если вас спасает кондиционер, это здорово. Если вас охлаждает...

Вопрос я запущу вот буквально через считанные секунды, а тему готова уже объявить. О чем можно говорить? Да не можно, нужно, хочется и с большой радостью, потому что независимо от того, сколько лет вам, миллениалы, привет! Зумеры тоже. Ведь можно быть зумером, но, знаете ли, все время бу-бу-бу-бу-бу-бу. И вот получать такой комплимент. Ну что ты как бабка старая? Бу-бу-бу да бу-бу-бу. Друзья мои, в общем-то, самое главное, душой не стареем мы с вами. Запела я эту песню где-то из своего периода. Но вместе с тем, 28 июня на набережной нашего любимого города состоится концерт в честь Дня молодежи и студенчества. А кто из нас не был студентом? Ну, замечательная пора, классная, из которой мы вынесли все самое лучшее. Теплые воспоминания и тех самых друзей, с которыми, возможно, шагаем по жизни. И сейчас у вас так получилось, да, задружиться в студенчестве. И сейчас, может быть, даже семьи дружить впоследствии. О, хорошее время. Друзья мои, да, начало 19.00, вход свободный, набережная 28 июня. Друзья мои, концерт, который нельзя пропустить. Ну, лично я очень жду встречи с Антоном Токаревым. Что уж тут говорить, друзья мои. Да, талантливый парень. Красивый, невероятный. Участник проекта «Голос», чья версия 7-го лепестка завоевала сердца огромного количества людей. Будут и другие артисты. Кто-то будет, конечно же, подпевать Брещанину, да, этот хит «Пандье», который уже давно стал легендой, как мне кажется. Будете это делать? Расскажите. Ну, я сегодня решила вас поинтересоваться. День молодежи все ближе, да? Как планируете провести этот день? Расскажите. Варианты ответов тоже вам набросаю. Возможно, вы пойдете на городской праздник, концерт, а может быть, устроите пикник с друзьями на природе. А может быть, еще какой-то вариант в вашем списке планов тоже имеется. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Выбирайте ответ на мой вопрос и голосуйте за тот или иной, который вам ближе. День молодежи все тоже ближе. Как планируете провести его? Спрашиваю я. Ну и высказывайтесь, конечно же, здесь, в родийном чате нашего вайбера, номер 33-код 3990011. От каждого из вас жду этой самой обратной связи. Пообщаемся.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 27 до 32 градусов тепла. В Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 30-32 тепла.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио Брест.

Да, друзья мои, вот так вот перелистывая страницы своей жизни туда, где ты был чуть молод, чем сегодня. Да, друзья, буквально на пару лет. Думаешь, да, конечно же, я все помню. Все помню, как это было круто, что молодость — вот это самое время, когда нужно успеть абсолютно все. Обязательно получить образование, обязательно учиться. Друзья мои, другого, мне кажется, такого подходящего момента, когда ты принадлежишь сам себе, когда ты — это равно твоя ответственность, когда ты — это бабочки в животе, первая любовь, и когда ты — это непосредственно равно твой успех, друзья мои, да. Ведь у нас так или иначе в Беларуси вместе с тем проходит молодежный фест, он стартанул неделю назад, даже чуть больше, с какого там числа, вот сейчас разберемся, в общем, фест называется «Твое лето», «Твой движ», «Твой успех», и это невероятно круто. Масштабный проект, я бы сказала, просто масштабный, летний, молодежный. Конечно же, друзья мои, что тут сказать? Молодежь объединяет, она окрыляет. Проект станет ярким и уже является продолжением молодежных инициатив в летний период. И первой вообще отправной точкой феста стал Гомель. Я знаю, я следила за этим. И там недельку назад открылась тематическая площадка, посвященная бьюти-сфере. Друзья мои, Могилев стал столицей блогерства. Тоже было очень интересненько. Витебский регион выбрал тему сохранения славянских традиций. Друзья мои, в общем, много всего. В Бресте у нас тоже огромное количество в рамках этого, в общем-то, фестиваля и феста проходит. Ну и, конечно же, 29 августа в течение всего лета подобные фестивали пройдут по всей стране и завершатся там, в Минске, 29 числа, друзья мои, в окончании лета. Что нужно сделать летом, чтобы оно не прошло мимо вас, друзья мои? Конечно, влюбиться, если вы еще не влюблены. Обязательно продумать стратегию своего успеха. И летом заложить для этого все основы. Ну и, конечно же, отметить громко и весело в компании всех друзей День молодежи, который у нас стартует уже вот в ближайшие выходные, друзья мои. Я хочу вам пожелать, знаете ли, вот чтобы все прошло не то что отлично, лично, чтобы вы завели определенные знакомства, приобрели новый круг общения для вас, и чтобы ближайшие выходные стали, возможно, отправной щеткой, возможно, нового витка в вашей жизни. Ну а пока заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Я запустила там пост-опрос, и День молодежи все ближе. Как вы планируете провести этот день? Варианты ответов для вас я тоже, задавая вопрос, набросала. Первый вариант: пойду на городской праздник, либо концерт. Второй вариант: устрою пикник с друзьями на природе. Ну и третий вариант: посплю и отдохну дома. Все-таки сессия же, да? Очень-очень люди устали, друзья мои. Продолжаем наслаждаться этим летом, этим днем. Календарь показывает сегодня 26 июня, друзья мои. Тоните в летних днях этого периода. Наслаждайтесь и подпевайте громче нашим трекам.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Давай безлимитный гейминг.
7: Давай. Шеринг.
6: Чатинг.
7: Стриминг.
6: Скроллинг.
7: Киссинг.
6: Лавинг.
8: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Знай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе, друзья мои, я бы сказала, даже молодежное утро. Да почему? А потому что у нас в Беларуси совсем скоро, в ближайшие выходные, будем отмечать День молодежи. Что за миллениал? Тот, который не скажет, я, может быть, и он, но в душе я все равно молодежь. Ровным счетом, как и вы. Вообще, в Беларуси День молодежи, конечно же, отмечается последнее воскресенье июня. Друзья мои, численность молодежи. Когда-нибудь вообще думали о том, сколько нас, ну их, ладно, молодежи, сколько, друзья мои, почти вообще 2 миллиона человек, да. То есть почти каждый пятый житель нашей страны и Беларуси относится к данной категории. Молодежь, конечно же, огромный потенциал нашей страны, в общем-то. Ну и в Беларуси делают все возможное, чтобы молодые люди могли раскрыть и реализовать свои таланты, друзья мои. Так что проявляйте свои таланты, делайте все возможное и невозможное, и будет вам счастье. И главное, молодость души нашей, друзья мои. Ну что, так или иначе, я готова уже подводить итоги нашего поста-опроса. Сегодня я у вас спрашиваю и интересуюсь, как насчет того, чтобы отметить день, в общем-то, молодежи, да? Все ближе он. Как планируете провести этот день? Запускала пост-опрос. Варианты ответа тоже имели место быть. Были они следующие. Значит так, пойду на городской праздник-концерт. Далее, устрою пикник с друзьями на природе. Ну и третий вариант. Посплю и отдохну дома. Сессия же. Да. Плохое дело сессии не назовут, я вам скажу. Друзья мои, ну и пока 100% вообще проголосовали за варианты «Устрою пикник с друзьями на природе». Это, наверное, после того, как вы исходите, либо перед тем, как, в общем-то, попадете на концерт, который состоится у нас на набережной 28 числа в 19.00. Крутейший событийный момент. Ну что, друзья мои, хочу вам сказать всем огромнейшее-огромнейшее спасибо за обратную связь, за то, что этим утром вы были в моей компании, за то, что вы вместе с тем, молодежь, освещали разного рода события здесь, в социальных сетях, и я наблюдала за этим. Это невероятно круто! А вы уже слышали, вы уже видели, да, что в Брест приехал к нам легендарный космонавт Олег Артемьев, прибыл в составе патриотического автопробега «Города-герои», «Города-героев». Этот проект взял старт в прошлом году, между прочим, и, похоже, обрел такой традиционный статус. В 26-м он, в общем-то, во многом посвящен народным ополченцам. Автопробег охватывает 18 субъектов России, 6 регионов Беларуси. Именно из нашего города, из любимого Бреста, стартует сегодня западный маршрут пробега уже. Так что, друзья мои, событий много, гордиться есть чем. И, конечно же, готовиться к празднованию Дня молодежи в нашей стране и в первом регионе в целом. Здесь была Юля Майская. Обнимаю вас всех. Спасибо за это утро. Невероятно крутых, ярких выходных я вам желаю, конечно же, вместе с нами, с любимой радиостанцией. Не теряем связь, слушаем нас благодаря онлайн-вещанию radiobrestfm.by на нашем сайте и наслаждаемся этим летом. Всем пока, обнимаю. Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Возрождения Республики Мадагаскар с Днем Независимости, праздником, который символизирует обретение народом этой страны свободы от колониального ярма и начало нового этапа в истории, основанного на национальных приоритетах, укреплении экономики и повышении благополучия людей. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что дружественные отношения с Мадагаскаром основываются на принципах равенства и уважения. Убежден, что активизация взаимовыгодного партнерства полностью соответствует интересам обеих стран и подтверждаю готовность к диалогу на всех уровнях, подчеркнул президент. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителя фракции Компартии в Государственной Думе Федерального собрания Геннадия Зюганова с днем рождения. Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит усилия Геннадия Зюганова, направленные на поддержку белорусско-российского союзного строительства, его принципиальную позицию в вопросах укрепления братских уз между народами двух стран.
0: Новости.
1: К другим событиям. Сегодня в Бресте состоится областной 4-й молодежный форум «Агропромышленный комплекс Брещины. Строим будущее вместе». Мероприятие, приуроченное ко Дню молодежи, соберет 50 молодых специалистов предприятий АПК Брестской области. Форум станет важной площадкой для профессионального общения, обмена опытом и построения карьерных перспектив в аграрном секторе региона. Начнется программа с экскурсии в зал заседаний Брестского облсполкома и знакомства с уникальной экспозицией Музея Зубра. Ключевым событием дня станет диалоговая площадка, которая пройдет в многофункциональном центре облсполкома. Участники обсудят актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса, возможности профессионального роста и меры государственной поддержки молодежи на селе. Завершится форум посещением мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В Брестской области приступили к теряблению льна. Об этом сообщил генеральный директор Брест-льносемена Андрей Шумик. Первый регион приступил к теряблению льна на неделю раньше, чем в прошлом году. Начала Драгичинская районная льносемстанция. К концу недели Пружанский льнозавод приступит к теряблению льна. В северной зоне позже, где-то после 3 июля, отметил Андрей Шумик. В Брестской области лен выращивают в Драгичинском, Пружанском, Березовском, Барановичском и Ляховичском районах. Этой культурой в регионе занято 6300 гектаров. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 27-32, в Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 30-32.

0: Полезный разговор.
1: Ну что ж, День независимости – это без преувеличения главный праздник белорусского государства и знаковый день в календаре каждого белоруса. Решение о его ежегодном праздновании 3 июля, в день освобождения Минска от немецкой оккупации, было принято на республиканском референдуме в далеком 96-м году. С тех пор в этот день по всей стране проходит огромное количество памятных и торжественных мероприятий с участием первых лиц государства, а также жителей и гостей Беларуси, в том числе нашего любимого Бреста. О том, какая идея заложена в этом празднике, что его делает по-настоящему народным, а также о том, как наш город Брест готовится к проведению масштабного мероприятия, расскажем прямо сейчас вместе с нашим гостем в студии, заместитель председателя Брестского горосполкома Виталий Константинович Щерба. Виталий Константинович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Давайте, с вашего позволения, начнем с главного. Как вы считаете, что, на ваш взгляд, делает этот день по-настоящему народным, а не просто календарным?
2: Ну, наверное, народным, а не просто календарным. Ну, наверное, календарным тоже, потому что 3 июля – день освобождения нашей столицы от фашизма, от действительно той беды, которая в середине 20 века попала на нашу землю, да, и вы знаете, что действительно Брестская крепость-герой, вот, именно 22 июня, которая недавно мы проводили памятные мероприятия, то есть именно защитники крепости начали тогда со всем Советским Союзом вот, бить фашизм и идти вот к этой победе, и вот в том числе к 3 июля, к этому дню, когда мы освободили столицу нашей Родины, вот, и после чего началось восстановление уже народного хозяйства, именно во всей нашей стране.
1: Ну вот все-таки, учитывая, что в основе праздника лежит конкретная историческая дата, действительно, освобождение Минска, вот насколько сильно сегодняшнее восприятие Дня независимости связано с военной историей, и как этот контекст можно трансформировать вот такие вот в мирные современные форматы празднования, вот именно сегодня?
2: Наверное, во-первых, мирные форматы празднования, это мы должны понимать, что после окончания войны, после нашей победы, началось возрождение народного хозяйства, возрождение экономики, возрождение культуры, спорта, медицины, да, образования, то есть всего. Вот. И действительно мы стараемся именно в дни празднования именно непосредственно нашего главного государственного праздника страны, Дня независимости нашего государства, показать в том числе и эти достижения. А поверьте, нам есть чем гордиться и нам есть что показать.
1: Да, это действительно так. Виталий Константинович, спасибо вам за интересное начало нашей беседы. С вашего позволения, все же мы перейдем на музыкальную композицию. Оставайтесь с нами.
0: Полезный разговор.

0: Полезный разговор.
1: И вновь в рамках программы «Полезного разговора» мы вместе с зампредседателя Брестского горисполкома Виталием Константиновичем Щербой продолжаем освещать процесс подготовки к предстоящим мероприятиям в нашем любимом городе по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Виталий Константинович, давайте все-таки перейдем к такой более практической стороне вопроса. Вот подготовка к такому масштабному городскому событию стартует действительно задолго до даты. Вот с чего обычно начинается этот процесс в нашем любимом Бресте и какие задачи стоят на первом месте?
2: Ну, любой процесс работы городской команды заключается в первую очередь в планировании работы. Вот, и данное мероприятие включено в план работы Брестского горисполкома в рамках проведения массовых мероприятий. Поэтому, безусловно, мы уже в декабре месяца, да, еще 25-го года уже понимали, что данное мероприятие оно состоится. Вот. А в целом, ну, безусловно, работа ведется, и работа ведется многими службами, это как и жилищно-коммунальными службами, как и отделом культуры Брестского горисполкома, отделом спорта, образования, да, то есть всеми заинтересованными службами. Вот. Ну, и основные аспекты, да, то есть в целом проведение любого качественного мероприятия, это и зрелищность мероприятия, да, но и мы должны понимать, что это и безопасность мероприятия, это и медицинское обслуживание, вот это охрана общественного порядка, вот, и так далее. Вот, в целом мы отрабатываем несколько форматов проведения мероприятия. Это ряд площадок, безусловно, это наша центральная улица Советская, это парк культуры и отдыха. Вот, ну и делим на два основных дня, то есть это 3 июля и 4 июля. 3 июля это более официальное будет протокольные мероприятия, это возложение цветов Брестской крепости героя, это всебелорусская молитва во всех храмах нашего города в 12 часов дня. Вот. Ну и вечернее мероприятие, которое пройдет на главной нашей площади, площади улицы Ленина, в 21:30, то есть мы всех жителей приглашаем на праздничный концерт, который будет посвящен данному событию. Вот. Ну и, безусловно, традиционное уже мероприятие во всей Республике Беларусь. В 23 часа мы поем, проводим акцию и поем наш государственный гимн все вместе. Вот после чего над нашим городом будет замечательный праздничный салют. Как-то так.
1: Да,
2: но еще добавлю,
1: да, конечно.
2: Вот 4 число будет очень

0: гостей нашего города, в том числе посетить данные локации и отпраздновать День независимости. Вот, и в рамках проведения вот такой акции «Мое зеленое лето» вместе с нами на Грибном канале.
1: И все-таки вот еще один вопрос, который, наверное, волнует всех гостей и жителей любимого Бреста. Вот как все-таки сделать праздник, да, одновременно и красивым, и безопасным в том числе? То есть, учитывая все-таки плотные людские потоки в центре города, да, и, ну, на периферии, можно так сказать. То есть, как выстраивается баланс между комфортом горожан и мерами предосторожности?
0: Ну, я же уже говорил в начале, да, ответа на вопросы, что, да, работает, безусловно, все службы. Вот, начиная от жилищно-коммунального хозяйства, заканчивая милицией, да, охраной общественной безопасности. Поверьте, то есть у нас достаточно сил и средств нашего силового блока, вот, обеспечить данное мероприятие на безопасном уровне. Вот, ну и, безусловно, с учетом погодных условий, да, массовости людей, вот, кареты скорой помощи, да, медицинская служба тоже работает, скажем так, стоит в ружье, вот, и оказывает первую необходимую медицинскую помощь нашим гражданам. Вот. То, что касается общественного транспорта, безусловно, мы в эти дни усиливаем колонны общественного транспорта, регулируем, корректируем маршруты общественного транспорта. Вот. Поэтому стараемся делать все для того, чтобы нашим гражданам было удобно находиться на всех мероприятиях, в том числе не используя личный транспорт, а добираться на них на общественном транспорте.
1: Спасибо вам большое за ответ. Я напомню, друзья мои, что у нас в гостях в студии заместитель председателя Брестского горосполкома Виталий Константинович Щерба. С вами программа «Полезный разговор». Сделаем небольшую музыкальную паузу и вернемся к вам уже совсем скоро.
2: «Полезный разговор».

0: Наши треки.
1: Уже такая взрослая девчонка в черно-белом.

0: Наступлением заката люди могут менять свои маски. Не теряй свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 27 до 32 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 30-32, выше 0.
2: Реклама.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Полезный разговор.
1: Итак, 11.35, самое точное в стране. Мы продолжаем нашу беседу на тему предстоящего народного праздника Дня независимости Республики Беларусь. И у меня к вам, Виталий Константинович, следующий вопрос. Если все-таки немножечко отойти от официальности, вот как, по вашему мнению, должен чувствовать себя человек в этот день? Вот что для горожанина значит День независимости все-таки за пределами вот формального, официального, наверное, парада и салюта?
2: Ну, наверное, первое, это в любом случае, наверное, человек чувствует глубокую сопричастность, да, к истории своего государства, своего родного города, в котором он живет, в котором он вырос. Вот, ну и уверен, что это и гордость, и патриотизм, да, это ощущение величия своего народа, уважение к его культуре, наследию и достижений нашего народа, нашего города, непосредственно, наверное, даже и самой семьи, да, в которой живет и вырос человек. Вот, это и единение, и радость, да, это ощущение себя частью большой семьи, да, когда человек находится вот на этих, наверное, больших площадках массовых мероприятий, скажем так, народных гуляниях, да, это совместный просмотр праздничного салюта, фейерверка, ну, наверное, вот это тоже об этом говорит. Ну, и, безусловно, это чувство благодарности, да, память о тех, кто боролся за свободу и независимость нашего города, нашего государства.
1: Ну и, конечно, все-таки традиционный вопрос на финал нашей с вами беседы. Вот что бы вы хотели сказать нашим слушателям и жителям города накануне этого большого праздника?
2: Любите свой город, любите свою страну, вот, любите свои семьи. Ну вот, и помните, лучше Бреста нет места. И в любимом Бресте только вместе.
1: В любимом Бресте только вместе, друзья. Это действительно так. Спасибо вам большое, Виталий Константинович, что все-таки нашли время. Мы действительно ждали нас, и мы ждали вас. Мы действительно рады, что такое огромнейшее количество радиослушателей присоединились к нашему эфиру. Хороших вам все-таки по-настоящему летних выходных впереди. И спасибо за общение.
2: Спасибо.
1: Ну, а я все-таки прощаюсь с вами, друзья мои, до вторника. Традиционно в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Я напомню, что сегодня у нас в гостях был заместитель председателя Брестского горосполкома Виталий Константинович Щерба. Услышимся. До новых встреч.
0: Полезный разговор. Слушай наших.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение участникам 4-го международного антифашистского конгресса. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что нынешний белорусско-российский конгресс проходит в год 85-летия начала Великой Отечественной войны. А сегодня мы, наследники победителей, боремся за память о героях и миллионах безвинных жертв. Находим неизвестные ранее могилы массовых захоронений, открываем архивы и придаем огласке новые факты и имена, в том числе спрятанных за океаном и избежавших наказания нацистских карателей и их пособников, подчеркнул президент. «Наше дело правое, а правдивая история Великой Победы – важнейший контраргумент против политики западноевропейского реваншизма, откровенной пропаганды идеологии фашизма, нацизма и ксенофобии». На 13-м форуме регионов Беларуси и России подписан важный документ, который открывает новую главу в отношениях наших городов. Председатель Брестского городского совета депутатов Андрей Филонович и председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь Брест и Севастополь – города-побратимы.
0: Новости.
1: К другим событиям. Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко, министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук и министр спорта России Михаил Дегтярев обсудили аспекты взаимодействия в спортивной сфере в рамках совместного заседания коллегий Министерства спорта Республики Беларусь и Российской Федерации. Встреча прошла накануне на территории Брестской крепости. Участники совместной коллегии Министерств спорта Беларуси и России возложили цветы в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Сергей Ковальчук поблагодарил российскую делегацию за визит, а также за совместную работу. В Беларуси проходит единый день безопасности дорожного движения под девизом «Обгон должен быть безопасным», сообщили Белта в МВД. Сотрудники ГАИ проводят профилактические мероприятия для водителей, встречи в трудовых коллективах, во время которых напоминают о правилах обгона, о выборе безопасной скорости движения, о последствиях ДТП, ответственности с целью контроля за соблюдением правил, а также для выявления и пресечения нарушений активно используются беспилотные летательные аппараты и возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 27-32, в Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 30-32.

0: Будни. Это легко.
1: На эфирных. Доброго дня и, как говорил известный житель мемов, доброго полудня, дорогие друзья. Пятница, день, прекрасная погода, не сильно сильно жарко, но еще жарче у нас на душе, потому что грядут выходные. Зовут меня Алексей Лихович, и дневное шоу «Будни. Это легко» я проведу вместе с вами на ближайшие 3 часа. Узнаем массу интересной и полезной информации, расскажу, чем знаменателен день сегодняшний. Также поведаю, чем себя развлечь в самое ближайшее время, культурную программу, которую можно посетить как раз-таки в Бресте. Ну и много-много-много всего интересного. Кстати, в середине той самой эфирной смены дневной, вот так вот выражусь, с часу до двух у нас тот самый час приветов и поздравлений. Поэтому уже прямо сейчас можно задуматься, кому хотите поднять настроение, кому хотите передать привет. Для этого все работает, для этого все, собственно, и существует. А что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро Кельвин Харрис и Райана, и «This is what you came for».

0: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наша музыка.

0: будни – это легко.
1: Итак, ну а легче эти будни становятся, если знаешь, с каким праздником они ассоциируются. Итак, 26 июня на календаре. Давайте посмотрим, какие интересные праздники и вообще события есть в этом дне. Начнем с серьезного. Сегодня в Беларуси уже 28-й год подряд празднуется День работников прокуратуры. Поздравляем всех причастных. Обязательно ваша деятельность нужна, важна по абсолютно всем направлениям. Так что спасибо вам за вашу работу. Так, сегодня день рождения, а теперь уже менее серьезным праздником, день рождения зубной щетки. Да, та самая необходимая вещь в нашем, скажем так, обиходе. Без нее никак, без нее никуда. И вот как раз-таки немножечко про себя расскажу. Да, совсем недавно, купив шторку в ванной, я решил полностью под ванну поменять стены, то есть сделать ремонт и оклеить все по красоте. Так вот, я считаю, что я не рекордсмен. Надо было делать ремонт после покупки новой щетки. По-моему, это очень хороший задел для будущего. Так, День блаженства сегодня празднуется. Ну, я предлагаю его отмечать сразу под кондиционером. Также сегодня, ну, обычно про такие праздники я в эфире не говорю, но тут так совпало. Международный день розового вина празднуется в один день с днем врача-нарколога. Ну, а теперь по событиям. В 1974 году Минску было присвоено почетное звание «Город-герой». Также в 1997 году, именно 26 июня, была основана антивирусная компания «Лаборатория Касперского». Вы узнаете ее по характерному звуку. Узнали? Та самая хрюшка, когда вирус попадался. В 1997 году в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере. «Гарри Поттер и философский камень». Первая и, как ее многие считают, главная книжка. Так, теперь посмотрим, кто же у нас сегодня родился. Итак, день рождения сегодня отмечала бы балерина Агриппина Ваганова, знаменитейшая. Кинорежиссер Владимир Мотыль. Известный художник-карикатурист Андрей Бельжо. Певец Крис Айзек появился на свет 26 июня 1956 года, так что он сегодня юбиляр. А также певица Ариана Гранде появилась на свет, она такая молодая, в 1993 году. 26 июня именины. Можете взять листик и ручку, потому что, ну, у очень большого списка имен. Итак, именины у Ивана, Даниила, Дмитрия, Александра, Алексея, приятно, Андрея, а также у девочек Антонины, Акулины, Анны, Александры и Пелагеи. Если хотите поздравить, с часу до двух специально для вас этот час, так что поздравляйте, не стесняйтесь. Ну, а прямо сейчас предлагаю тоже перейти к имениннице дня сегодняшнего. Ариана Гранде, Supernatural, прямо сейчас на наших волнах.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 27-32, в Барановичах 27-29, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 30-32.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши песни.

0: будни. Это легко.
1: Двенадцать часов 37 минут по местному времени, на календаре 26 июня, а за окном у нас, как вы уже наверняка заметили, не просто лето, а полноценный духовой шкаф в режиме гриль. Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Нет, не о смысле жизни, даже не о том, что будет на ужин. Ваша главная мысль сейчас – где бы найти такую тень, чтобы не плавиться? Или, если вы в офисе, почему кондиционер решил взять отпуск именно сегодня? Так как я сегодня в хорошем настроении и совсем не хочу, чтобы вы превратились в поджаренные гренки, наш трехминутный разговор я посвящаю великому искусству. Выживание в эту адскую жару. Без пафоса и сложных конструкций. Только то, что работает. Итак, правило номер один, которое, кстати, нарушают 99% людей. Не выходите на улицу без головного убора. Я понимаю, вы красивые, у вас классная прическа, вы потратили 20 минут на укладку. Но, друзья мои, кепка Панама или даже смешная бейсболка с надписью «Рыбный день» — это сейчас не просто аксессуар, это ваш личный спасательный круг. Потому что получить солнечный удар — это, вы знаете, ну, совсем не айс. Это не магия, это просто потеря сознания с последующим просыпанием в больничной палате в компании с капельницей. Не надо так. Совет второй. Водный баланс. Вода, вода и еще раз вода. И, внимание, вопрос на засыпку. Чем запивать жажду? Правильно, не газировкой с килограммом сахара, от которой потом просто захочется пить еще больше. И не ледяным кофе, от которого сосуды схлопнутся в трубочку. Пейте обычную воду комнатной температуры, ну или чуть прохладную. Представьте, что вы кактус, который наконец-то полили. Отлично. Если вода не лезет, бросьте туда лимон, мяту или огурец. Сделайте ресторанный вид, сразу почувствуйте себя богаче и свежее. Третий лайфхак про окна в квартире. Я знаю, у вас учили бабушки: закрывай шторы, а то солнце выжжет все. Бабушки были умными. Если вы днем открываете окна настежь, вы не выпускаете свежий воздух, вы выпускаете огненного дракона, который садится на ваш диван и говорит: ну что, хозяин, жарить будем? Закрывайте окна и шторы с 11 до 17, а проветривайте только рано утром или поздно вечером. Да, и если у вас есть вентилятор, поставьте перед ним тазик с холодной водой. Эффект кондиционера для бедных. Работает на ура. Правда, кот может начать на вас подозрительно косить глазом, но это дело привычки. Ну и самый важный совет – ментальный. Жара, она в голове. Да, на улице может быть и даже плюс 35, но если вы будете сидеть и думать, как же жарко, я таю, я умру, вы действительно растаете быстрее масла на сковородке. Вспомните зиму. Вспомните, как вы мерзли на остановке в феврале, как заводили машину при минус 30, как надевали на себя три слоя одежды, чтобы просто вынести мусор. А сейчас вы в шортах босиком едите мороженое и слушаете радио. Ну разве это не счастье? Подышите глубже, сбавьте темп. Жара – это официальное разрешение от природы быть ленивым. Не торопитесь, сделайте все дела в тени. Если вы видите, что кто-то на улице плохо себя чувствует, предложите воды. Потому что мы не просто соседи по этой планете, мы команда в этом горячем турнире. Пейте, отдыхайте и не геройствуйте. Я скажу вам самое главное – это всего лишь погода. К вечеру она обязательно сдастся. А пока у нас еще 12:40, я заканчиваю, чтобы не перегревать микрофон. Всем прохладного настроения и берегите себя. Ваш Алексей Рихович совсем скоро вернусь.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: А вот так.
2: И это десятка.
3: А вот так.
1: И уже 14.
2: А если так, уже 14 и 4.
3: Так это рыба.
2: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
5: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имкливо Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТБанка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имкливо. Живи счастливо. Бомахшима.
6: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни это легко.
1: Итак, 12.53 на наших эфирных часах. И мы как раз-таки стены не возводим. Мы, наоборот, эти стены с вами, дорогие друзья, мы их раздвигаем, наоборот, их убираем для того, чтобы вы могли общаться, вы могли передавать друг другу радостные сообщения. И все это имеется, все это говорится про час приветов и поздравлений, который наступит у нас с часу до двух, да, в следующем часе. Все, что нужно сделать, чтобы прозвучать в нашем эфире, это написать ваши сообщения на наш эфирный Вайбер, это, во-первых, 399-0011, код оператора 33. Также для ваших прекрасных мыслей у нас еще и смс-портал 9900. Туда тоже можно написать. Так что давайте такие прохладительные сообщения друг дружке отправлять в эту жару. Поверьте, давайте поднимать друг другу настроение. Это работает. Ну что ж, встретимся в следующем часе. А пока Maroon 5 с очень даже актуальной песней «This Summer's Gonna Hurt».
0: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. До 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 20 дней. Белта предлагает окунуться в ретроспективу, ежедневно в архивных материалах рассказываем о самых ярких моментах мероприятия по годам. Сегодня о фестивале 2007 года. 16-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске проходил с 5 по 14 июля, собрав представителей 32 стран. Впервые на мероприятие приехали артисты из Венгрии, Боливии и Кубы. На 11 фестивальных площадках прошло 95 мероприятий. К фестивалю завершилась модернизация летнего амфитеатра. Над зрительным залом появилась крыша. Торжественное открытие «Славянского базара» прошло 6 июля. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил специальную награду «Через искусство к миру и взаимопониманию». Напомним, что основные мероприятия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске пройдут 16 по 19 июля, а первые концерты состоятся уже 14 июля. В Брест приехал легендарный космонавт. Олег Артемьев прибыл в составе патриотического автопробега «Города-герои города-героев». Этот проект взял старт в прошлом году и обрел традиционный статус. В 2026-м он во многом посвящен народным ополченцам. Автопробег охватывает 18 субъектов России и 6 регионов Беларуси. Именно из нашего города стартует сегодня западный маршрут пробега. Всего таких маршрутов 3. По южному и северному автомобили также отправились в путь. Все участники едут на автомобилях «Москвич», в оформлении которых использованы названия городов-героев. Сегодня экипажи автопробега возложили цветы к мемориалу «Цитадели», рассказали о проекте собравшимся брещанам. Завершится автопробег в Москве 3 июля, что символично совпадает с Днем независимости Республики Беларусь.
0: Новости.
1: К другим событиям. В рамках масштабного марафона «Твой драйв, твой успех, твоя страна» на стадионе Брестки прошла акция «Народная зарядка». Это было не просто утреннее упражнение. Зарядка собрала на одном поле школьников, студентов и работающую молодежь. Под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции организовано проведение конкурса социальной рекламы «Вместе против коррупции». К участию допускаются авторы тематической социальной рекламы в трех номинациях: «Лучший рисунок», «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик» в возрасте от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет, либо творческие коллективы. Ожидается, что в конкурсных работах найдут отражение современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества и государства, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении. Первый этап продлится по 1 октября отдельно для стран-участниц. Победители проходят финал, который состоится в октябре-ноябре. Церемония награждения лучших планируется в Москве. Работы принимаются до 1 октября на сайте www.anticorruption.life. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 30-34, местами плюс 35. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32. В Пинске ночью 14-16, днем 32-34. В Бресте ночью 15-17, днем 33-35.

Итак, 13.11 на наших эфирных. Итак, дорогие друзья, это тот самый час приветов и поздравлений на Радио Брест. Жду ваших сообщений прямо здесь и прямо сейчас, чтобы они звучали в нашем эфире. И для этого всего-то навсего нужно воспользоваться нашими эфирными контактами. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Именно эти координаты приведут вас к тому, что вы сможете поделиться хорошим настроением со своими родными, близкими, друзьями. Все это с часу до двух на наших волнах. Пока расскажу, что же на наших волнах в музыкальном эфире совсем скоро. Walk the Moon!

0: звездное трио Afrojack, Sia, David Guetta, Wake Tonight буквально через композицию и рекламу в ваших приемниках.
1: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Реклама.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: 13:24 на эфирных. Сейчас приветов и поздравлений в самом разгаре. Итак, поехали. Вот и сообщение. Ксюша, я очень сильно тебя люблю. Прости меня, пожалуйста. Мне не хватает твоих глаз, таких глубоких, чистых, ясных, твоих манящих, сладких губ, таких горячих и прекрасных. Ксения, давайте простим. Ну вот человек не постеснялся. На всю Брестскую область. Да что там на Брестскую область? Мы же в интернете вообще по всему миру вещаем. Так что я думаю, что стоит простить. Да и погода такая, что нужно как раз-таки прощать друг друга. Может быть, выходить гулять. Может, наоборот, кульно проводить где-то время очень хорошо. Так что давайте не обижаться друг на друга. Передаю привет брату Андрею, поздравляю его дочурку с прошедшим днем рождения, которое исполнилось 3 годика. Растите здоровыми, отдельный привет Николаю Ветрову, Дмитрию Романову, Машульке Тихомировой. С вами не соскучишься. И это написала Татьяна. Ну что ж, продолжаем вместе с нами в том же духе. Час приветов и поздравлений на Радио Брест. Только ради вас и только для вас. Наши эфирные контакты Viber 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
1: Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый ночью, слабый днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 30-34, местами плюс 35. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32. В Пинске ночью 14-16, днем 32-34. В Бресте ночью 15-17. 17 днем 33-35.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-20-5-188-76-76.
3: Куда собрались?
4: Вам заняться нечем.
5: Зачем эти трудности?
6: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
7: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя.
9: Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку?
8: Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
10: Давай безлимитный гейминг.
11: Давай. Шеринг.
10: Чатинг.
11: Стриминг.
10: Скроллинг.
11: Киссинг.
10: Лавинг.
12: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
13: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Итак, 13.40 на эфирных. Есть у нас сообщение от вас, дорогие друзья. И дабы не томить вас в ожидании, сразу же к ним и перехожу. От Олега сообщение. Так, передайте привет Ючис Илье Михайловичу. Он всегда слушает ваше радио и в данный момент режет на работе обои. Ему будет приятно. Цех номер 6, Брест, жилстрой. С окончанием рабочей недели от старичка Олега. Вот с такой обеденный рабочий привет. Спасибо, Олег. Я думаю, тем, кому это было адресовано, весьма и весьма приятно. Вот Романа сообщение. Любимого сыночка Станчука Кирилла из агрогородка Медно поздравляю с 18-летием. Здоровья, счастья, исполнения желаний. Прекрасный возраст. То самое начало-начал, когда уже можно многое. И как раз-таки много можно в этой жизни успеть. Так, с 18-летием всего наилучшего. Так, Юлия написала: «Здравствуйте, хочу поздравить свою доченьку Валерию с успешным окончанием первого курса Гродненского государственного университета и отличной сдачей сессии. Мы все родные, очень ей гордимся». Ну что ж, Валерия, а я вас еще от себя лично поздравляю с началом настоящего лета. Да-да-да, на самом деле. Может быть, и хорошо, что во время сессии была погода такая. Не очень-не очень хотелось на улицу, а прямо сейчас и лето началось, и погода, белорусским словом кажучи, спрыяя им, вот... И сессия уже позади, соответственно, можно спокойно отдыхать и ни о чем не переживать. Между тем, час приветов и поздравлений продолжается. Следующий выход уже будет заключительным в этом часе. В этом часе приветов и поздравлений. Так что не стесняйтесь, пишите. Еще можно успеть. Вайбер 3990011, код оператора 33, смс-портал 9900. Мы ждем.
1: Радио Брест.
2: Твой совет –

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Это была Бритни Спирс на волнах Радио Брест Токсик. Но мы совсем не токсик, мы очень даже дружелюбные, очень даже хорошо и прекрасно настроены друг к другу люди. Это Радио Брест, это дневное шоу «Будни – это легко». И давайте посмотрим, какие сообщения у нас остались и ждут своего места в нашем эфире в рамках «Час приветов и поздравлений». Заглядываю в наш СМС-портал, здесь все прочитано. Такая же ситуация у нас и в студийном вайбере, там тоже все озвучено. Значит, «Час приветов и поздравлений» состоялся. Если не успели днем, ничего страшного в этом нет, потому что вечером у меня для вас запланирован точно такой же час приветов и поздравлений вечерний с 6 до 7 вечера, так что все успеется и все обязательно будет передано и озвучено в эфире. Мы же с вами уже плавно переходим в следующий час, где масса полезной и интересной информации вас ожидает. В частности, расскажу про афишу и культурные мероприятия ближайших дней для вас, дорогие друзья. Так что никуда не переключайтесь, и только хорошая музыка, только хорошим людям прямо сейчас. Как я люблю этот дуэт называть. Леша Свик, не лето. Дуэт «Любимцы логопеда». Ну и вместе с ним Маша Гусарова, она же Мэри Гум. «Аритмия» на волнах Радио Брест.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Именно регионы формируют материальную основу, которая делает союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в видеообращении к участникам 13-го форума регионов Беларуси и России.
2: Уважаемые участники и гости 13-го форума регионов Беларуси и России, сердечно приветствую вас на гостеприимной белорусской земле. Рад видеть в этом зале всех, кто нашел возможность встретиться, чтобы обсудить ключевые направления нашего сотрудничества, обменяться опытом и наметить новые совместные проекты. В этом году форум принимают у себя Минск и Минская область. Это сердце Беларуси, где сосредоточен индустриальный, научный и культурный потенциал страны. Они формируют около половины национального ВВП. Именно здесь расположены ключевые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, продукция которых известна во всем мире и широко востребована, в том числе на рынке Российской Федерации. Среди них БелАЗ, МАЗ, МТЗ, Интеграл, Планар, агрокомбинат Дзержинский и многие другие. Тема 13-го форума, посвященная экономическому взаимодействию регионов, как фактор устойчивого развития весьма актуально. Я не раз подчеркивал, что самое главное для нас экономика. От уровня ее развития, укрепления промышленного, аграрного потенциала зависит благополучие граждан, безопасность, суверенитет наших стран. Именно регионы формируют ту материальную основу, которая делает союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам. И в условиях санкционного давления мы адаптировались к новым логистическим маршрутам, выстроили расчетные механизмы, независимые от юрисдикции недружественных стран, сохранили темпы промышленного роста. Уважаемые друзья, я убежден, 13-й форум регионов традиционно пройдет на самом высоком уровне. Он станет новой точкой роста для наших братских стран и народов. Поэтому я хочу пожелать всем участникам крепкого здоровья, мира и плодотворной работы.
0: Новости.
1: К другим новостям. Заместитель прокурора Бреста санкционировал заключение под стражу 14-летнего учащегося одного из учреждений образования города. Юноша инкриминирует незаконный с целью сбыта, приобретения и хранения особо опасного психотропного вещества. Молодому человеку в интернете на глаза попалась реклама наркомаркета. По указанию куратора он забирал мелкие партии товара, а затем распространял их через закладки на территории Бреста. Преступная карьера фигуранта продлилась около 2 недель. Его задержали 16 июня с поличным, рассказали подробности в прокуратуре. У юноши обнаружили и изъяли мефедрон. С начала купального сезона 5 детских жизней унесла вода. Детям нужно постоянно объяснять, что нельзя ходить на водоемы без взрослых и купаться без их присмотра, даже если ребенок умеет плавать. Баловаться на воде, толкаться, прыгать с берегов, обрывов, подавать ложные «тону спасите, помогите», плавать на надувных матрасах и автокамерах, нельзя нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки и купаться на необорудованных пляжах. И последнее. В зной работники предприятия «Коммунальник» с самого утра ведут активную работу на улицах Бреста, проливают магистрали, чтобы снизить температуру асфальта и освежить воздух. Заботятся о зеленых насаждениях, проводят обильный полив деревьев, кустарников и городских цветников, спасая растения от пересыхания. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 14-16. Днем 32-34, в Бресте ночью 15-17, днем 33-35.

0: будни это легко.
1: Итак, 14.10 на эфирных, еще один час дневного шоу «Будни. Это легко». С вами я, Алексей Рихович. В ближайший час мы узнаем массу интересной и полезной информации, а уже совсем-совсем скоро расскажу, чем развлечь себя в самые ближайшие дни в нашей области. Будет афиша, обещаю, это однозначно. Ну и, конечно же, масса интересной и хорошей музыки совсем скоро. Прямо сейчас это Ваня Дмитренко «След», далее «Але Фарбен Маджестик «From Disco to Disco», а также «Darling» и «Don't You Remember», и это не все, потому что только хорошая музыка только для хороших людей на наших волнах, так что присоединяйтесь.

0: будни. Это легко.
1: А также будни – это может быть еще и весело, если знать, какую культурную программу на эти будни, а еще и на выходные грядущие для себя можно составить. Поэтому прямо сейчас об этом рассказываю. Итак, 26 июня, сегодня 18:00, Брестский академический театр драмы в рамках гастролей Нижний

0: Эти день гастролей Нижнетагильского драматического театра. Первые два спектакля «Три мушкетера» и «Село Степанчиками» прошли, во-первых, на аншлагов, во-вторых, на ура. Движемся далее. И, кстати, опять Брестский академический театр драмы, но на этот раз не малый и небольшой зал, а театральный бар. Завтра в 21.00 вас там ждут на концертном проекте «Звезды зажигают». Автор проекта Алексей Щербаков. Что такое проект «Звезды зажигают»? Это юмор, шутки, пародии и, конечно же, песни, любимые всеми вами в исполнении прекрасных артистов Татьяны Зеленко, Дарья Ткачева, Алла Омец, Анна Цверко, Сергей Петкевич, Алексей Щербаков, Евгений Арабейко, Иван Гизмант, Олег Бузук. Все будет весело. Ну и, по-моему, это прекрасный повод провести субботний вечер весело, позитивно, с любимыми песнями и любимыми артистами. Кстати, там работает кондиционер для тех, кто волнуется. Для детей 28 июня в Малом зале Брестского театра «Кукол» пройдет показ спектакля, который называется «Машенька и медведь», режиссер Дмитрий Нуянзин. Это история о лесных приключениях девочки Маши, ее дружбе с медведем Михаилом Потапычем. Маша отправилась в лес, и там заблудилась. Медведь спас ее и пригласил к себе в гости. Озорная девочка так понравилась медведю, что он не хотел ее отпускать. Однако сообразительная девочка нашлась и в этой ситуации. Вскоре она вернулась к бабушке и дедушке, а с Михаилом Потапычем они стали добрыми друзьями. Посмотрев этот спектакль, маленькие зрители узнают много интересного и поучительного. Ну и не забываем, что эти выходные – это день молодежи и студенчества. И пробежимся по городам. Понятно, про Брестскую программу все уже знают, да и мои коллеги о ней говорили. А что же у нас в других городах? Город Барановичи. Сегодня это будет площадка в микрорайоне Боровки. Собственно, парк семейных деревьев именно там. И с 16 до 23.00 огромная программа, где и концерт коллективов, и фестиваль красок, и, конечно же, фаер-шоу. Одним словом, очень-очень много всего интересного и веселого в парке семейных деревьев в микрорайоне Боровки завтра с 16.00 до 23.00. Ну и не могу обойти город Ивацевич и их программу. А все почему? А потому что сейчас узнаете. Итак, 27 июня площадка около Ледовой арены. В 20.00 открытие праздника «Молодежь вперед». С 21.10 до 21.30 концерт арт-группы «Грузди» из города Бреста. Ну и с половины 10 до половины 11 дискотека от Радио Брест. Мы отправили вам лучшую команду. Это, конечно же, DJ First Line с самой крутой подборкой хитов. Только свежих, никакого ретро. Потому что все для вас и ради вас. Мы стараемся сделать эту программу как можно более веселой и позитивной. Конечно же, розыгрыши призов. Ну и ведущий, тот самый высокий, красивый и очень веселый Влад Романенко будет развлекать вас не утром, а именно в этот вечер, вечер Дня молодежи в городе Ивацевичи. Напомню, это у нас площадка около Ледовой арены. Вот такие не только мероприятия в ближайшее время, так что следите за афишами и пусть этот вечер пятницы и, конечно же, эти выходные пройдут для вас жарко, но не в смысле погоды, а в смысле и интересного времяпрепровождения.
1: Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 30-34, местами плюс 35. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32. В Пинске ночью 14-16, днем 32-34. В Бресте ночью 15-17. 17 днем 33-35.
2: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши песни

0: будни – это легко.
1: 14.39 на эфирных. Прямо сейчас у нас интересная и забавная новость. Вот если вы считаете своего партнера или ребенка слишком громким, то поверьте, это цветочка по сравнению с героем нашей следующей, как я их называю, ну и новости. Джозеф МакГрейл Бейтап – почетный городской глашатай, так что ему по определению полагается уметь громко кричать. Но ему показалось мало. Житель Австралии доказал, что может издать не просто оглушительный крик, а такой крик, который станет мировым рекордом. Приехав в студию, заручившись поддержкой свидетелей профессионального акустика, Джозеф выкрикнул слово «сейчас». Ну, наверное, это звучало как «now», показав поразительный результат по громкости 122,4 дБ. Это сопоставимо с раскатом грома, бензопилой или пневматическим отбойным молотком. Да уж, не повезло соседям. Мужчина, чье имя попало в книгу рекордов Гиннесса, рассказал, что все получилось лишь с 7-й попытки, а после он несколько дней почти не мог говорить. Кроме того, это то самое достижение, при котором предварительные тренировки, естественно, недопустимы. Нужно было беречь голос до самого дня рекордной попытки. Ну, громко ли, тихо ли, мы продолжаем вместе слушаем только хорошую музыку на нормальных децибелах, не срывая голосов. Кто у нас тут на очереди в эфире? Группа «Серебро» и «Мало тебя». Вот им тоже чего-то там мало.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: А вот так! И это десятка!
3: А вот так!
4: И уже 14!
2: А если так? Уже 14 и 4!
3: Так это рыба!
2: Нет, это альфа!
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наши треки.

0: будни это легко.
1: Действительно легко, особенно если эти самые будни проводить вместе с любимой радиостанцией «Радио Брест». Носим наше шоу «Будни – это легко» потихонечку-полегонечку подходит к своему логическому завершению. Все эти три часа с вами был я, Алексей Лихович. Много чего с вами успели, узнали, чем день знаменателен. Также я дал советы, как лучше всего переносить жару. Конечно же, поделился афишей ближайших дней. Ну и узнали, сколько же децибел составляет самый громкий человеческий крик. Вот такие продукты. Продуктивные были эти три часа. Далее только час только музыки и прогноз погоды и новостей. Ну а далее в 16:00 вернусь, и мы продолжим встречать вечер пятницы и выходные вместе с вами. Ну что ж, до скорых встреч и никуда не переключайтесь. Самое интересное только впереди.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Товарооборот между Беларусью и Россией демонстрирует устойчивый рост. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в видеообращении к участникам 13-го форума регионов Беларуси и России. Глава государства отметил, что в условиях санкционного давления Беларуси и России удалось адаптироваться к новым логистическим маршрутам, выстроить расчетные механизмы, независимые от юрисдикции недружественных стран, сохранить темпы промышленного роста.
3: Мы вместе создаем новые производства, обмениваемся инновациями, развиваем туризм, поддерживаем молодежь. Каждое такое начинание не просто экономическая статистика. Это живая ткань братских отношений, которая с каждым годом становится только прочнее. Особо радует, что товарооборот между нашими странами демонстрирует устойчивый рост. Не менее важно и качественное наполнение такой кооперации. Сегодня мы уверенно переходим от простой торговли к созданию полноценных производственных кластеров, наукоемких производств и совместных проектов. Но за любыми экономическими достижениями всегда стоит упорный труд конкретных людей. Слова благодарности адресую руководителям регионов Беларуси и главам субъектов Российской Федерации. Именно вы превращаете стратегические договоренности в реальные дела и достижения. Вы главные архитекторы реального сотрудничества. От вашей инициативы, личной вовлеченности и готовности вместе идти вперед зависит, насколько прочными и долговечными будут связи между нашими странами. Беларусь и Россия – союзники по духу. Нас объединяют не только хозяйственные связи, но и общая культура, духовно-нравственные ценности, историческая память и верность подвигу поколения победителей. Мы созидаем во имя будущего народов Беларуси и России и рады видеть здесь всех людей доброй воли, которые готовы к честному партнерству и открытому диалогу. Дорогие братья-россияне, мы живем в сложное и непредсказуемое время. Мы его не выбирали. Это время выбрало нас. Поэтому задачи, которые предстоит нам решать, мы должны решить. И мы это сделаем.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Пленарное заседание 13-го форума регионов России и Беларуси проходит в эти минуты в Минске. Участники подводят итоги двухдневной работы и определяют стратегические направления дальнейшего сотрудничества. В заседании участвует глава Брестской области Петр Пархомчик. По итогам совместной коллегии, проходящей в Бресте, министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук и министр спорта России Михаил Дегтярев подписали ряд двухсторонних документов. Сергей Ковальчук рассказал, почему именно Брест стал площадкой для совместной коллегии спортивных ведомств Беларуси и России. Совсем недавно исполнилось 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Это скорбная и в то же время героическая дата в истории наших народов. Брест и крепость являются символом мужества и стойкости советских солдат. Солдат в годы войны, сказал Сергей Ковальчук. Брест встретил участников автопробега «Города-героя, города-героев». В Брестской крепости прошел торжественный митинг и возложение цветов к вечному огню. Участники автопробега передвигаются на автомобилях «Москвич», каждый из которых носит имя одного из городов-героев. Автопробег охватит 18 регионов России и 6 регионов Беларуси. И последнее. Федерации профсоюзов Беларуси напомнили о требованиях к условиям труда в период высоких температур. Если для офисных работников, которые большую часть рабочего времени проводят за компьютером, оптимально считается температура 23-25 градусов тепла, то для людей, занятых физическим трудом, оптимальные показатели будут другие. Вместе с тем действует производство, где обеспечить температурный режим объективно невозможно в силу особенностей технологического процесса. В таких случаях особое значение приобретает дополнительные меры защиты работников, пояснили в пресс-службе ФПБ корреспонденту Белта. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 14-16, днем 32-34, в Бресте ночью 15-17, днем 33-35.

0: Реклама.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 14-16. Днем 32-34, в Бресте ночью 15-17, днем 33-35.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В агропромышленный комплекс Брестской области ежегодно на первое рабочее место приходит около 750 молодых специалистов. Такую информацию озвучил председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков, передает Белта. Предприятие обеспечивает молодых специалистов жильем или компенсирует финансово его аренду. Предусмотрены различные меры стимулирования. В этой части ряд предприятий первого региона наработали серьезный опыт. Им они делились сегодня во время областного молодежного форума «Агропромышленный комплекс Брещины. Строим будущее вместе». Его участниками стали около 50 молодых специалистов. Они обсуждали актуальные вопросы развития АПК, возможности профессионального роста и меры государственной поддержки молодежи на селе. По инициативе территориального центра социального обслуживания населения Барановичского района на лыжероллерной трассе деревни Козлякевичи прошел сегодня спортивный праздник «Шаг к долголетию». Мероприятие проводится в районе с 2012 года. Начинали с 5 команд. В этом году участвовали 38 команд из Брестской, Минской и Гродненской областей. Кроме спортивных состязаний, в программе была выставка по двум тематическим зонам «Здоровый и безопасный образ жизни» и выставка продажи изделий, изготовленных в трудовых мастерских и кружках территориальных центров социального обслуживания населения и социальных пансионатах.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Почти 2 километра торговых рядов развернут на республиканском празднике Купалья. Александрия собирает друзей в Шкловском районе 11 июля. Все торговые ряды планируется разместить на 4 тематических площадках. Это будет площадка «Александрийская гостина». Ее сформируют 7 предприятий системы потребкооперации с реализацией продукции общественного питания. Площадка «Могилевщина» будет состоять из торговых объектов 6 предприятий-производителей региона. Еще одна торговая локация – «Гандлевая суполка». Она будет сформирована из 6 улиц областей республики, каждая из которых будет состоять из 2 расположенных параллельно торговых рядов предприятий своего региона. Площадка «Кирмашовый завулок» будет состоять из торговых объектов индивидуальных предпринимателей и ремесленников. В рамках республиканского марафона молодежи и студенчества учащиеся Брестского государственного колледжа связи посетили с экскурсией научную лабораторию Центра компетенций на базе Брестского государственного технического университета. В ходе визита подростки ознакомились с передовым научным оборудованием и инновационными разработками университета, узнали о современных трендах в сфере технологий и пообщались с ведущими специалистами и молодыми учеными. Экскурсия стала для учащихся возможностью заглянуть в будущее выбранной профессии. И последнее. С начала купального сезона на водоемах Брещины утонули 6 человек. Чтобы отдых у воды сохранился в памяти только приятными моментами, крайне важно помнить о безопасности и соблюдать простые правила. Выбирать только предназначенные для купания места, входить в воду постепенно, исключительно в трезвом состоянии. Дети всегда должны находиться под пристальным присмотром взрослых. Ребенок может утонуть буквально за считанные секунды, даже там, где не глубоко. Взрослым рекомендуют рассчитывать свои силы. Не стоит заплывать слишком далеко от берега, даже если вы хороший пловец. С новостями знакомит Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 30 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 14-16, днем 32-34, в Бресте ночью 15-17, днем 33-35.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 16.09 на наших эфирных, и снова добрый вечер, дорогие друзья. Зовут меня Алексей Лихович, и ближайшие три часа этого пятничного вечера мы проведем вместе с вами. Ну, во-первых, с 6 до 7, конечно же, передадим все приветы и поздравления. Также поведаю, расскажу очень много полезной и интересной информации. В частности, расскажу о том, как лучше всего провести грядущие выходные, грядущий уикенд с точки зрения гороскопа. Конечно же, прогноз на выходные по традиции в пятницу вечером я обязательно озвучу. Также в 17.20 с огромным удовольствием уступлю микрофон Антону Кравченко и программе «Автоновости». Узнаете самые свежие и самые актуальные информации, самую свежую и актуальную информацию из мира автопрома. Все с ним в 17.20 примерно. Ну а что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро One Republic и их знаменитый «Apologize». Чуть пораньше «Hello, March» и «At the End of it all». А вот «Кунси» и «Surfless London Galaxy» буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: правила движения.
1: Это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ОВД Брестского облсполкома. И вот о чем они предупреждают сегодня. Мыть автомобили возле рек и выгуливать животных на пляжах запрещено. Представим ситуацию. Вы отдыхаете на пляже, и вдруг возле вас расположилась приехавшая на автомобиле компания молодых людей, которые сначала гуляли с собакой и слушали музыку, а затем начали мыть машину прямо на берегу. Разве так можно поступать? Ну, конечно же, нет. Стоянка механических транспортных средств ближе

0: мужчин это до 1125 рублей, а на юридическое лицо до 50 базовых величин, до 2250 рублей. На пляжах проезд за шлагбаум или его объезд категорически запрещены. Об этом гласят установленные там дорожные знаки, и движение запрещено. Перед пляжем имеются места для парковки. Нарушение запрета проезда предусматривает штраф в размере до 5 базовых величин, а именно до 225 рублей. При этом мы напоминаем, что пляж не предназначен для выгула собак и иных животных. Согласно статье 19, пункт 15 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, нарушение правил содержания домашних животных за выгул собак в неположенном месте без поводка или намордника предусмотрена административная ответственность. Предупреждение или штраф в размере от 1 до 15 базовых величин до 675 рублей. Если при этом был причинен вред здоровью людей или их имущество, нарушителю может грозить штраф от 10 до 30 базовых величин, уточню, до 1350 рублей или даже административный арест. То есть в данном случае всегда можно сфотографировать нарушителя, автомобиль, желательно, чтобы было видно номер и сообщить о правонарушении по телефону 102. Обращаем внимание, что правоохранители совместно с членами добровольных дружин несут ежедневное дежурство на городских пляжах и в популярных зонах отдыха граждан в целях пресечения правонарушений и преступлений. И все же все установленные запреты на водоемах, в том числе реках, на распитие алкоголя, разведение костров, парковку машин в зеленых зонах, выгул животных, они продиктованы заботой о безопасности и комфорте всех отдыхающих. Как я говорю, по традиции правила придуманы не для того, чтобы кого-то или в чем-то ограничить. Они нужны лишь только для нашей с вами безопасности. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
1: Правила движения.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 30-34, местами плюс 35. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32. В Пинске ночью 14-16, днем 32-34. В Бресте ночью 15-17. 17 днем 33-35.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте. Может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП. Не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас-то всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На часах 16:52, и прямо сейчас интересная новость. Новость из мира статистики. Оказывается, сколько же мы потратили интернета за последнее время? 25 июня 2026 года, а именно вчера, специалисты подвели итоги работы сети 4G за 10 лет и представили неожиданный замер. 600 тысяч терабайт данных, прокачанных белорусами с начала года. Вот это да! Вот если представить весь потребленный за 5 месяцев мобильный трафик в виде серий турецких сериалов, то получится колоссальная фильмотека из 149 тысяч эпизодов. Попытка посмотреть этот гигантский архив без перерыва, тратя на каждую стандартную серию по 45 минут, заняла бы 4 года и 7 месяцев непрерывного бодрствования. Если же смотреть сериалы в более реалистичном режиме, выделяя на это по 8 часов в день, подобно полноценному рабочему дню, то белорусским женщинам, выбравшим такие теледрамы, понадобилось бы 14 лет жизни. Специалист подчеркивает, что видеоконтент в целом доминирует в общем объеме прокачанной информации, формируя основной массив нагрузки на сеть. Ровно 10 лет назад, в декабре 2015 года, четвертое поколение мобильной связи начиналось еще в Минске со скромных 147 базовых станций. За это десятилетие сеть выросла в десятки раз, перешагнув отметку 8 тысяч базовых станций, развернутых уже по всей республике. Только в прошлом году оператор построил и модернизировал порядка 3000 вышек, что в принципе названо очень хорошим показателем динамики. Сегодня такой технологии, а именно 4G, охвачено более 7 миллионов абонентов, а через сеть этого поколения проходит 77% всего пользовательского трафика. Именно, кстати, успешная инфраструктурная модель четвертого поколения и легла в основу одобренного главой государства проекта по запуску технологии уже 5G. И вот тут же как раз-таки их никто не боится, никакого вреда здоровью они не несут. Это просто очень хорошая мобильная связь, мобильный интернет. Вообще, с начала 26 года белорусские абоненты уже получили практическую возможность пользоваться связью пятого поколения, открывающей новый этап скоростного мобильного интернета. Среди вообще всех регионов, если смотреть по географии, по объему употребляемого трафика в объединенной сети, с большим отрывом лидирует Минская область. Но на второй-третьей позициях по этому показателю расположились Брестская и Гомельская области, которые также демонстрируют высокую активность абонентов. Отмечается, что социальная сеть TikTok уверенно занимает первое место по востребованности среди молодежной аудитории. При этом тренд на активное потребление видеоконтента захватил и старшее поколение. Пенсионеры все чаще выходят в сеть для общения и обмена информацией, генерируя собственный заметный объем трафика. Вот как-то так, дорогие друзья. Все-таки мы в ногу со временем, сеть ускоряется, ну и мы ускоряемся вместе с вами. Если что, интернет еще служит для того, чтобы и радио Брест слушать. Так что заходите, подключайте колонку Алиса, тоже там можно найти. И самое главное, оставайтесь с нами, встретимся в следующем часе.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Сегодня состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что главы государства обсудят ключевые вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и мире. Следующий форум регионов Беларуси и России пройдет в 2028 году в Смоленской области. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко по окончании пленарного заседания 13-го форума регионов Беларуси и России, передает Белта. Она отметила, что встречи с председателем Совета Республики Натальей Качановой будут проходить ежегодно. Брест возглавил рейтинг областных центров по стоимости квадрата по итогам первого квартала, сообщили Белта в пресс-службе Государственного комитета по имуществу. Самая высокая цена квадратного метра среди областных центров зафиксирована в Бресте – $1210. В тройку городов Брестской области с населением более 100 тысяч человек входят Баранович и Пинск. Несмотря на статус районного центра, в Кобрине появляются объекты, способные конкурировать с областной столицей, рассказали в пресс-службе. Основа многоквартирных фонда в этих городах составляет постройки советского периода. Около 40% приходится на Брежневке, которая формирует почти половину всех сделок. На вторичном рынке стабильно лидируют однокомнатные и двухкомнатные квартиры.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Витебск уже вовсю живет в предвкушении праздника. Сегодня в преддверии Славянского базара в городе открыли выставку-фестиваль крупным планом. Фотоклуб «Двина» подготовил для зрителей 40 атмосферных снимков, на которых запечатлено то, что обычно скрыто от глаз обывателя. Фотографы поймали чистые, неподдельные моменты, живые лица зрителей и артистов, моменты счастья и вдохновения, все то, из чего складывается праздник. Выставка будет работать в течение месяца. С начала купального сезона на водоемах Брещины утонули 6 человек. Крайне важно помнить о безопасности и соблюдать простые правила. Их напомнила главный специалист Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Беларуси Наталья Наумова.
2: Выбирайте только предназначенные для купания места. Стихийные пляжи часто скрывают опасности. Входите в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии. Алкоголь существенно снижает скорость реакции, ухудшает координацию движений и может спровоцировать мышечные судороги. Дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром. Нарукавники, жилеты лишь дополняют, они отменяют родительский надзор. Рассчитывайте свои силы. Даже если вы прекрасный пловец, не стоит заплывать слишком далеко от берега. Неожиданная усталость, сильное течение или внезапное изменение погодных условий могут стать серьезной угрозой.
1: Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. И последнее. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 30 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 14-16, днем 32-34, в Бресте ночью 15-17, днем 33-35.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375 29 188 76.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.11 на эфирных. Рад приветствовать всех тех, кто закончил рабочий день. Вместе с ним и рабочую неделю. Им движется по направлению к дому. Кстати, если за рулем, да и не за рулем тоже, обязательно соблюдайте все правила дорожного движения. Ну а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по этой самой дороге, то, конечно же, сообщайте о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. Ваша информация для нас важна. Кстати, данный вайбер, а еще и в одной упряжке с нашим смс-порталом 9900 особенно понадобится вам в часе следующем, потому что он будет теплым, душевным и интерактивным. Это час приветов и поздравлений. Кого с чем хотим поздравить, кому хотим передать привет, думайте уже сейчас, пишите, с 6 до 7 все озвучу. В этом же часе поведаю вам, как лучше всего провести выходные по гороскопу. Да, именно предсказания на грядущий уикенд вам озвучу во второй половине этого часа. А вот уже совсем скоро в 17.20 уступаю микрофон Антону Кравченко и программе «Автоновости». Сегодня вы узнаете, как водители Тесла обманывают автопилот, а также в каком году старичок Opel Astra станет самым настоящим и мощным кроссовером. Совсем скоро, 17.20, Антон Кравченко все подробно расскажет. А что в музыкальном эфире? Совсем скоро Sugar Babes и Round Round. Крюк уране, Анастасия Кравченко и музычная композиция «Вода» у этой године. А вот Рио и Shine On буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках. Дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
6: Планируйте покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
7: МТ-банк. Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
8: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
9: Чего так напрягаемся?
10: Зачем тратить столько времени?
11: Зачем куда-то ехать?
12: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, а сегодня в программе. Кукольные головы против Тесла, как водители обманывают автопилот. И Opel Astra к 30-му году станет кроссовером. Легендарная Opel Astra готовится к радикальной трансформации. По данным британского издания «Автокар», модель 30-го года может отказаться от классического хэтчбека. Причина проста. Спрос на хэтчбеки в Европе падает, а кроссоверы набирают популярность. Поэтому Opel рассматривает кроссоверную версию Astra. Вторая причина перемен – новая платформа. Архитектура позволяет создавать машины разного размера с электромоторами или гибридными установками. При всем при этом классический универсал Astra Sport Tourer сохранится, так как он по-прежнему востребован в Германии. Владельцы Tesla нашли способ обмануть систему контроля внимания. Так, в салоне перед камерой они ставят пластиковые кукольные головы. Суть проста. Электроника видит водителя и не включает предупреждения, а сам человек в это время спокойно листает соцсети, дремлет или ест за рулем. Тренд особенно популярен в Китае, где система автопилота активно контролирует внимание водителя. Дешевая кукла из интернет-магазина, и автопилот думает, что за рулем все в порядке. Однако эксперты предупреждают, что это нарушение правил и повод для отказа в страховке при аварии. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя. Наша музыка.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 30-34, местами плюс 35. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32. В Пинске ночью 14-16, днем 32-34. В Брещине

0: Листья, ночью 15-17, днем 33-35.
1: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: А вот так! И это десятка.
4: А вот так.
5: И уже 14.
3: А если так, уже 14,4.
4: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
6: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
7: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
8: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
9: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
10: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
9: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
11: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: И не только со мной, а еще и с нашими дорожными корреспондентами, потому что их информация ценна, особенно в пятницу вечером. Итак, дорогие друзья, Южный, город Брест, ДТП Жукова на светофоре возле почты. Эх, там такая тоже артерия транспортная весьма и весьма важная, так что если есть возможность, как-нибудь там объезжайте, потому что как бы пути отхода все-таки есть, дабы пробка не создавалась. Так, ладно, пока что... Пока у нас вы объезжаете пробки, расскажу о том, как лучше всего провести грядущий уикенд с точки зрения гороскопа. Вообще, 27 и 28 июня 2026 года, а именно грядущий уикенд, это выходные, которые потребуют от вас гибкости и внимания к себе. Суббота будет насыщенной на события и контакты, но не все из них окажутся безопасными. В этот день легко поддаться эмоциям и совершить необдуманный поступок, особенно в разговорах с теми, кто пытается вывести вас из равновесия. Не поддавайтесь на провокации, сохраняйте спокойствие и не принимайте решений на эмоциях. Воскресенье, напротив, окажется днем внутренней силы и ясности. Вы, наконец, почувствуете свою истинную ценность, что станет отличной основой для планирования целей на ближайшее будущее. И это так, всеобщий гороскоп. А что по знакам зодиака, давайте расскажу. Овны. Суббота. День потребует от вас сдержанности. Слова, сказанные сгоряча, могут испортить отношения с теми, кто вам дорог. В финансовых вопросах избегайте спонтанных покупок, особенно дорогих. Отложите крупные траты до следующей недели. Вечер лучше провести в кругу самых близких. В воскресенье энергия на подъеме. Вы почувствуете уверенность в своих силах и сможете наметить планы на ближайшее будущее. Хороший день для того, чтобы записаться на курс или начать новое дело. Ваши идеи найдут поддержку окружающих. Тельцы. Суббота. Остерегайтесь ненужных споров с коллегами или соседями. Кто-то может намеренно выводить вас из себя. Лучше промолчать или перевести разговор в другое русло. В финансовых вопросах лучше воздержаться от крупных трат. Не подписывайте никаких документов, связанных с деньгами. В воскресенье ваша уверенность в себе возрастет. Хорошее время для того, чтобы обдумать свои финансовые цели и способы их достижения. Приятный разговор с близкими поднимет настроение. Вечером устроите отдых по душе. Близнецы. Суббота. Вас будут искушать сомнительными предложениями. Не ведитесь на обещания быстрой выгоды. Тщательно взвешивайте слова. Они могут быть использованы против вас в общении с партнерами. Избегайте общих острых тем. Воскресенье – день для личных открытий. Вы почувствуете свою значимость и сможете четко определить, куда двигаться дальше. Хороший момент для разговоров о будущем с теми, кому доверяете. Энергия дня поможет поверить в себя. Раки. В субботу финансовая сторона требует осторожности. Не берите в долг и не давайте в долг. Возможно, бытовые конфликты из-за мелочей. Проявите мудрость и уступите. Если накопилась усталость, устройте себе тихий вечер. Воскресенье. Внутренний голос подскажет верное решение. Вы почувствуете, что ваша самооценка растет, и это придаст сил для будущих свершений. Хороший день для разговора с родителями или старшими родственниками. Львы. В субботу день потребует от вас дипломатичности. Вас могут втянуть в чужой конфликт. Держитесь в стороне. Крупные траты нежелательны. Лучше отложить их на воскресенье. Вечером уделите время себе и своему хобби. А вот в воскресенье, львы, вы почувствуете прилив вдохновения и уверенности. Отличный день для того, чтобы запланировать важные шаги в карьере. Ваши идеи найдут отклик у руководства или партнеров. Вечером проведите время с любимыми. Девы, в субботу будьте осторожны в общении с малознакомыми людьми. Они могут оказаться неискренними в финансовых вопросах. Избегайте спонтанных покупок в интернете. Если чувствуете тревогу, выключите телефон и проведите время в тишине. Да-да, мошенники не дремлют. А вот в воскресенье энергия дня помогает вам осознать свои сильные стороны. Вы сможете четко увидеть свои цели и определить шаги к их достижению. Хорошее время для того, чтобы пересмотреть свои привычки. Это был гороскоп для первой половины зодиакального круга. Остальные услышат свои предсказания буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. Так что оставайтесь с нами.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Imclive Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ-банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imclive. Живи счастливо, бо магчыма.
2: Время обновлений в золотой мечте.

0: Акции действуют по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
3: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, вот мы добрались до второй половины гороскопа на грядущий уикенд и открывают эту самую вторую половину весы. Весы. Суббота может принести финансовые искушения. Не тратьте деньги на то, что не планировали. В общении с близкими избегайте споров о деньгах и бытовых вопросах. Лучше проведите день в спокойной и доброжелательной атмосфере. Воскресенье – отличный день для разговоров и о планах на жизнь. Ваша самооценка получит поддержку от значимых людей. Хорошо уделить время своему внешнему виду и создать некий свой новый образ. Скорпионы. В субботу эмоции будут зашкаливать. Держите себя в руках и не принимайте важных решений на эмоциях. Финансовые вопросы лучше решать без свидетелей. Вечером займитесь тем, что вас успокаивает. Музыка, ванна, прогулка, в общем, что хотите. Воскресенье – день для осознания собственной силы. Вы почувствуете, что способны на большее. Хороший день для того, чтобы наметить планы на повышение дохода или смену деятельности. Уверенность в себе будет расти с каждым часом. Стрельцы. В субботу вас потянет на приключения, но лучше остаться дома. Спонтанные поездки приведут к разочарованию. В общении с друзьями избегайте споров о деньгах и политике. Займитесь тем, что давно откладывали. А вот в воскресенье энергия дня подарит ясность в вопросах самореализации. Вы поймете, чего хотите на самом деле. Хороший день для того, чтобы записать свои идеи и цели на бумагу. Вечером устроите прогулку на свежем воздухе. Козероги, в субботу будьте осторожны с финансами. Не подписывайте документы и не берите на себя новых обязательств. В общении с начальством или коллегами, если это случится в выходные, держите дистанцию. Возможен неприятный разговор, которого лучше все же избежать. А вот в воскресенье ваше чувство собственного достоинства получит новый импульс. Вы поймете, что ваши усилия не напрасны. Хороший день для того, чтобы пересмотреть свои финансовые привычки и начать копить на мечту. Водолеи, в субботу вас могут попытаться втянуть в некую сомнительную авантюру. Доверяйте своей интуиции и отказывайтесь от того, что покажется подозрительным. В общении с близкими будьте терпимее. Вечером лучше остаться в одиночестве или с самыми родными. Воскресенье – день для переосмысления своей жизни. Вы почувствуете, что ваша самооценка укрепляется. Хороший момент для начала нового проекта или для перемен в личной жизни. Ваши идеи сегодня особенно ценны. Ну и, наконец, рыбы. В субботу не поддавайтесь на эмоциональные провокации. Кто-то из окружения может попытаться манипулировать вами. Финансовые вопросы лучше решать без спешки. Вечером займитесь медитацией или просто послушайте тихую музыку. В воскресенье энергия дня направлена на укрепление самооценки. Вы почувствуете, что ваши мечты достижимы. Хорошее время для планирования финансовых целей и старта новых проектов. Вот как-то так, дорогие друзья. Прекрасный гороскоп на выходные. Пусть все хорошее обязательно сбудется. А если что-то не очень, то это гороскопы все врут. Но что могу сказать безо всяких гороскопов, это то, что следующий час будет только душевным, только интерактивным и только позитивным, потому что он целиком и полностью принадлежит вам. Час приветов и поздравлений на Радио Брест. Уже приветики прилетают, но я все же напомню наши эфирные контакты для ваших лучших сообщений. Вайбер 3990011, код оператора 33, смс-портал 9900. Именно здесь, именно по этим адресам, контактам я ожидаю ваших лучших сообщений. Пишите.
0: По дороге домой. Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Глава области Петр Пархомчик сегодня направил приветственный адрес работникам и ветеранам 558-го авиационного ремонтного завода по случаю 85-летия основания. Ваш сплоченный коллектив продолжает гордо нести знамя трудовых свершений и побед, осваивая новую технику и внедряя в производство современные технологии. Высокий потенциал кадров, личная ответственность каждого работника, искреннее желание достичь высокого результата – вот что отличает авиаремонтник. Говорится в сообщении. Сегодня авиационный ремонтный завод входит в ряд градообразующих предприятий области. С 2023 года в рамках сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в области авиастроения начата реализация проекта по разработке и организации серийного производства двухмоторного 19-местного легкого многоцелевого самолета «Освей». Брестский облисполком и правительство Московской области подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась на полях форума регионов Беларуси и России. Документ предусматривает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной, социальной и других сферах. Договоренности своими подписями закрепили председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик и губернатор Московской области Андрей Воробьев. На полях форума регионов Петр Пархомчик также провел переговоры с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Кроме того, представители городов Брестской области и депутатского корпуса подписали ряд двусторонних документов с российскими регионами. Например, сегодня заключены соглашения о сотрудничестве между Брестским областным советом депутатов и Законодательным собранием Брянской области, Государственным советом ХАСЭ Республики Адыгея, Брестским городским советом депутатов и Законодательным собранием Севастополя. В рамках мероприятия 13-го форума регионов Беларуси и России подписан ключевой документ, определяющий вектор развития отношений между Республикой Беларусь и Пензенской областью России на ближайшие годы. Официальные представители сторон, заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко и вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов, скрепили подписями план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2026-2028 годы. Новая дорожная карта направлена на углубление двухсторонней интеграции и включает в себя практические шаги по ключевым направлениям. В Бресте состоялось совместное заседание коллегии Министерств спорта Беларуси и России. Участники подвели итоги сотрудничества за первое полугодие 2026 года и определили направление совместной работы на следующие два года. Обсуждались вопросы регионального сотрудничества, взаимодействия спортивных федераций по видам спорта, обмена опытом по реализации комплекса ГТО. По словам министра спорта Беларуси Сергея Ковальчука, взаимодействие двух стран в спортивной сфере достигло высокой интенсивности. А спортивный календарь фактически вышел на максимальную мощность. В январе-мае этого года около 29 тысяч спортсменов двух стран приняли участие в 187 совместных мероприятиях. По итогам заседания утвержден календарный план проведения совместных спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов на 2026 год, а также перечень физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, которые пройдут на территории двух стран в следующем году.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В агропромышленный комплекс Брестской области ежегодно на первое рабочее место приходит около 750 молодых специалистов. Такую информацию озвучил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков. Предприятие обеспечивает молодых специалистов жильем или компенсирует финансово его аренду. Предусмотрены различные меры стимулирования. В этой части ряд предприятий первого региона наработали серьезный опыт. Им они делились сегодня во время областного молодежного форума «Агропромышленный комплекс Брещины. Строим будущее вместе». Его участниками стали около 50 молодых специалистов. Они обсуждали актуальные вопросы развития АПК, возможности профессионального роста и меры государственной поддержки молодежи на селе. В Брестской области приступили к теряблению льна. Об этом сообщил генеральный директор предприятия «Брест-Льно Семена» Андрей Шумик. Брестская область приступила к теряблению льна на неделю раньше, чем в прошлом году. Начала Драгичинская районная льно-семстанция. К концу недели Пружанский льнозавод приступит к теряблению льна. В северной зоне позже, где-то после 3 июля, отметил Андрей Шумик. В Брестской области лен выращивает в Драгичинском, Пружанском, Березовском, Барановичском и Ляховичском районах. Этой культурой в регионе занято более 6300 гектаров. В Брест приехал легендарный космонавт. Олег Артемьев прибыл в составе патриотического автопробега «Города-герои, города-героев». Этот проект стартовал в прошлом году. В 2026-м он посвящен народным ополченцам. Автопробег охватывает 18 субъектов России и 6 регионов Беларуси. Именно из Бреста стартовал западный маршрут пробега. Все участники едут на автомобилях «Москвич», в оформлении которых использованы названия городов-героев. Сегодня экипажи автопробега возложили цветы к мемориалу «Цитадели», рассказали о проекте собравшимся брещанам. Завершится автопробег в Москве 3 июля, в День независимости Республики Беларусь. Под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции проводится конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции». К участию допускаются авторы тематической социальной рекламы в трех номинациях: «Лучший рисунок», «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик» в возрасте от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет или творческие коллективы. Первый этап продлится по 1 октября отдельно для стран-участниц. Победители проходят в финал, который состоится в октябре-ноябре. Церемония награждения «Лучший планируется в Москве. Работа принимается до 1 октября на сайте anticorruption.life. В Бресте определился обладатель Кубка Беларуси по хоккею на траве 2026 года среди мужских команд. Участие в соревнованиях в формате кругового турнира приняли три сильнейших клуба Беларуси, а также команда из России. В решающем матче сегодня Минск победил Брестский «Строитель» со счетом 6-4, взяв реванш за поражение в недавнем финале чемпионата Беларуси. В студии Мария Демчук, служба информации «Радио Брест», сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до минус 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском «Золотой мечтой». Подробности на goldifisdream.by и по телефону плюс 375 29 232 44 44. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 30 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 14-16, днем 32-34, в Бресте ночью 15-17, днем 33-35.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.13 на эфирных. Рад приветствовать вас в нашем эфире. Это час приветов и поздравлений. Зовут меня Алексей Лихович, и я здесь лишь только для того, чтобы ваши самые лучшие сообщения звучали у нас на наших волнах. Так что не стесняйтесь, пишите прямо сейчас. Для чего я напоминаю наши эфирные контакты. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Они ждут ваших сообщений с нетерпением. Есть у нас сообщение от Ольги для Дмитрия. Так, пусть этот вечер станет особенным моментом отдыха и вдохновения, когда каждая минута приносит уют, тепло и радость. Желаю, чтобы он наполнил сердце спокойствием, а мысли яркими и добрыми мечтами. Папе Диме. Первое сообщение прозвучало, координаты я назвал. Все, час приветов и поздравлений быть. Так что пишите, пока расскажу, что же у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро Биби Рекса и Faithless и New Religion. Чуть раньше Tremaine и Breaking My Heart. Рыжий британский романтик Эд Ширан, его трек «Азизам» переводится как «Моя дорогая». Совсем скоро через композицию и рекламу.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн «Вай Паритет» и платить везде, где нужно. «Паритет Банк» — с нами удобно.
6: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в «Пятом элементе». Только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса «Эковакс Т30С Prime Omni» с выдвигающейся шваброй для тщательной уборки со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент». Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
8: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.25 на эфирных. Какие сообщения есть к этому времени от Вероники? Здравствуйте, передаю привет самому любимому и родному человеку Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю. Завтра увидимся, родной. Люблю, целую, крепко обнимаю. Так, есть у нас сообщение, но оно не такое позитивное, но очень и очень полезное. Итак, в связи с прогнозируемым ростом температуры воздуха до 37 градусов, МЧС рекомендует соблюдать следующие правила безопасности. У водоемов купайтесь только на официально оборудованных пляжах, где дежурят спасатели освод. Категорически откажитесь от спиртного. В жару его действие усиливается, нарушается координация. Не упускайте детей из виду ни на секунду, даже если они на мелководье и в нарукавниках. Заходите в водоем медленно, дабы избежать температурного шока и судорог от резкого перепада температур. На улице и в автомобиле носите легкие свободные вещи из натуральных тканей, светлых тонов и обязательно головной убор. Пейте от 1,5 до 3 литров жидкости в день, причем воду, а не газировки с сахаром. Можно минеральную воду, несладкий зеленый чай, морсы. Не оставляйте детей и домашних животных в закрытом припаркованном авто даже на пару минут. Водителям, кстати, следует быть внимательнее, так как из-за зноя снижается скорость реакции и деформируется асфальт. В лесах и на дачах проверьте карту запретов и ограничений на посещение лесов в Брестской области на сайте Минлесхоза. Она там прям сразу появляется, только вы заходите на сайт. Также не разводите костры вблизи сухой травы и валежника. Не бросайте окурки и ни в коем случае не оставляйте стеклянные бутылки, потому что они работают как линзы. Если вы заметили возгорание, немедленно звоните по номерам 101 и 112. Вот такая информация. Итак, продолжаем вместе с нами. Напоминаю, что час приветов, поздравлений в самом разгаре. И если есть желание прозвучать в нашем эфире, обязательно пишите ваши сообщения на наши эфирные контакты Viber 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17, днем 30-34, местами плюс 35. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32. В Пинске ночью 14-16, днем 32-34. В Бресте ночью 15-17. 17 днем 33-35.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ-банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.40 на эфирных. Это час приветов и поздравлений в рамках вечернего шоу «По дороге домой». Где же ваши сообщения? Очень жду. Хочу, чтобы они звучали. Хочу, чтобы эти сообщения летели сквозь года, но сквозь километры, потому что радио – вещь такая, которая совершенно безграничная. Нас можно слушать везде, не только в радиоприемниках, но и, конечно же, в интернете, да еще и в Алисе. Мы появились, ну, не так уж и недавно, но не так уж и давно. Поэтому слушайте нас и там, и везде. А самое главное, что ваши сообщения везде могут быть услышаны. Так что не стесняйтесь и пишите Viber 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. И, кстати, следующий выход с приветами и поздравлениями будет уже заключительным. И следующий случится аж в понедельник в час дня. Так что есть возможность успеть. И пока успевается, обязательно успейте написать.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Вот, собственно, мы с вами и приблизились к финалу нашего часа «Привет, поздравлений». По традиции мне остается только проверить наши эфирные почтовые ящики на наличие непрочитанных сообщений. Давайте посмотрим. Заглядываю в наш студийный СМС-портал 9900. Так, здесь все в эфире побывало. Смотрю в наш Вайбер. Да, здесь тоже все сообщения прозвучали. Ну, если я чего-то не увидел, то уже, как говорится, будем грешить на интернет. И каюсь, потому что я не люблю, когда какие-то сообщения пролетают мимо нашего эфира. Ну а раз все прочитано, то, наверное, все услышано, то, наверное, эти сообщения доставили массу удовольствия своим адресатам. На сим позвольте час приветов и поздравлений завершить и, конечно же, поблагодарить всех тех, кто в нем участвовал. Также большое спасибо нашим дорожным корреспондентам за самую свежую и актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. В такой жаркий пятничный вечер она была особенно актуальна. Низкий вам за это поклон. Ну и всем вам, дорогие друзья, я искренне благодарен за то, что вы остаетесь на наших волнах и с нами постоянно. Кстати, если хотим танцевать, то в 8 вечера делаем приемники погромче, так как наш диджей First Line уже заготовил самые-самые лучшие хиты, выстроил их в одну линию. Хиты первой линии, именно так называется его часовой диджей-сет, под который точно можно зажигать, танцевать и получать удовольствие. А, кстати, если хотите потанцевать под сет диджей First Line вживую, это завтра, пожалуйста, 21.30 Ивацевичи возле Ледовой арены, дискотека от Радио Брест вместе с нашим диджеем и, конечно же, ведущим Владом Романенко. Ну, а на сим вечернее шоу «По дороге домой» заканчивается, але я с вами не развитываюсь, потому что собираюсь вернуться сюда уже у подшатку наступной годины, рядом с моей коллегой из отдела новин Катярыной Пушкаровой. Мы расскажем про основные подеи Брешины за доходящий тыдень у программе «Брестская в область акценты». Тому не пропустите самое текавое. Сустренимся у наступной године.
0: «По дороге домой». Знай наших.

0: Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: днем 33-35.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши треки.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 30 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 14-16, днем 32-34, в Бресте ночью 15-17, днем 33-35.
2: Слушай, хиты первой линии. Танцуй под лучшие радиохиты каждую пятницу в 8 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Brest. DJ First Line. Let's go, go, go. DJ First Line. First Line. First Line.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 30 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 14-16, днем 32-34, в Бресте ночью 15-17, днем 33-35.

0: 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 30 до

0: 4, местами до плюс 35. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 14-16, днем 32-34, в Бресте ночью 15-17, днем 33-35.
1: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слухай наших.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 30 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 14-16, днем 32-34, в Бресте ночью 15-17, днем 33-35.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 30 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 14-16, днем 32-34, в Бресте ночью 15-17, днем 33-35.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 30 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 14-16, днем 32-34, в Бресте ночью 15-17, днем 33-35.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 30 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 14-16, днем 32-34, в Бресте ночью 15-17, днем 33-35.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34 тепла, местами плюс 35. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня плюс 33-35.

0: Наши треки.
1: Сердце на куски.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слухай наших.

0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34 тепла, местами плюс 35. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня плюс 33-35.
1: Наши песни.